1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7 часов и 10 минут в Новосибирске. Давайте на календарь посмотрим, друзья. Четверг, 13 августа.
2: Кстати, вы можете наш календарь пополнять своими приятными событиями. Если у вас что-то классное произошло, день рождения, свадьба, да просто, знаете, любовь настала.
1: Я обязательно встану кружочком красненьким, обведу и подпишу, что вот у нашего радиослушателя такого-то, вот такой-то праздник сегодня.
2: Вот, и главное, не выбрасывай потом календарик-то, когда год закончится,
1: ну,
2: чтобы мы знали.
1: Коллекция у меня будет.
2: Ну, а что касается все-таки событий таких масштабных и глобальных, то сегодня Международный день левшей.
1: Левшей?
2: Да. Поэтому, если вы к таковым относимся, мы вас поздравляем.
1: А скажи, левша — это который левой рукой пишет?
2: Конечно.
1: Или левша, кто левой ногой что-то еще может делать, тоже левша? Я вот футбол левой ногой, у меня ударная левая, не правая. Я левша или нет? Но пишу я правой.
2: Я просто никогда даже не задумывалась над такой философской темой.
1: А я задумался.
2: А ты тут ее поднял
1: с утра. Я с детства думаю, отмечать мне этот день или нет.
2: Леш, я про твои ноги не думала до сегодняшнего дня ни разу.
1: Вот теперь живи с этим. Все.
2: Дальше поехали. Из интересных событий. В 1889 году изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Ну, кто застал, тот застал. Кто не застал, да вы полжизни потеряли.
1: Ай, как две копеечки.
2: Вот это две копейки,
1: спрашиваешь,
2: да,
1: у прохожих, дайте две копеечки позвонить.
2: И в мороз вот это ты идешь звонить.
1: А потом, когда я стал подростком, я научился звонить без двух копеечек.
2: Ох, ты хитрец.
1: Нужно было несколько манипуляций с рычажком делать.
2: А, я думала, опять нога помогла.
1: Левая.
2: Левая. В 1907 году было пущено первое в мире такси. Ну, мы не про такси, но про автомобили сегодня поговорим. Ну и в 1928 году в Лондоне в эфир вышла первая в мире, опять же, цветная телепередача.
1: Телепередача цветная.
2: И вот кто бы мог подумать, да, еще лет 10 назад, что радио это тоже может стать цветной телепередачей.
1: Да, если вы еще не знаете, заходите в группу «Радиотон» ВКонтакте, на наш сайт, нажимайте на иконку «Видеотрансляция» и смотрите, что происходит в нашей эфирной
2: слушайте
1: студии.
2: Радио и смотрите.
1: Все в цвете, я специально разукрасил. Красненьким тем фломастером все бегаю.
2: Все время это нога в голове, мне кажется, что ты все ногой делаешь. Ну и Стаса Пьеху давайте поздравим с днем рождения. Сегодня этот певец отмечает это событие. Ну а мы все-таки возвращаемся к теме автомобильной, друзья. Некоторое время назад мы частично эту тему затронули, и вы очень просили ее продолжить, но в таком более масштабном плане. И мы сегодня идем у вас на поводу, понимаете? И как вы просили, по заявкам наших слушателей, сегодня мы решили поговорить на тему, которая звучит так. Что необычного лежит в вашем автомобиле? Ну, то есть то, что как бы по логике вроде бы как там не должно быть, наверное, да, если так стандартно мыслить. Но у вас это лежит, неважно где, в бардачке, в багажнике где-то, на панели, где угодно, в подстаканнике.
1: У меня мысленный процесс в голове сейчас быстро-быстро происходит.
2: Ну,
1: и
2: давай.
1: Я думаю, что у меня в машине такого необычного лежит. Ну вот, Юля, обычно или необычно, если в автомобиле лежит нож для чистки стеклокерамической плитки, на которой
2: готовят.
1: А вот
2: этот скребок для стеклокерамики.
1: Да, да, да.
2: Вопрос, почему он не на кухне, а в автомобиле?
1: Вот.
2: Я так понимаю, куплен и не доставлен до дома еще?
1: Использован уже в автомобиле.
2: В автомобиле?
1: Да, еще не закончил, еще дальше буду использовать.
2: Я в шоке.
1: Вот
2: как тебе резинки для денег?
1: Ты к банкомату подъехал, загрузил туда, а резинка осталась в машине. Ну, так часто бывает.
2: Это когда в банкомате у нас... ты в смысле, когда ты пополняешь...
1: Ну да.
2: У тебя там... у меня целая пачечка была специально куплена и до сих пор лежит в родственном автомобиле, забывается поднять домой.
1: Ага.
2: Вы спросите, для чего?
1: Для чего?
2: Для подделки. Ну мне надо. Я потом чуть позже как-нибудь расскажу, что за подделка, для чего она мне нужна. И у меня там целый пакет эти резинки для денег лежат.
1: Сейчас тебе наши слушатели накидают версии, чего там только нет в наших машинах.
2: Друзья, пишите, вы теперь рассказывайте. Вот сейчас можете заглянуть куда-нибудь в бардачок, не знаю, вниз, вверх, в багажник. Что необычного лежит в вашем автомобиле? Ну и вопрос сразу, для чего? И почему оно там лежит? Пишите, Макс, Телеграм, уже полетели ваши сообщения на номер 8-983-510-107. А почему уже полетели? Потому что тема уже есть в наших соцсетях. Там идет голосование. Присоединяйтесь, пожалуйста, уже 3 минутки, и будем первые ваши послания читать.
1: Или 3 минутки, я пошел в машину еще что-нибудь
2: поищу. И посмотри.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Даже с фотографиями полетели сообщения. Интересно, интересно, что лежит в вашем автомобиле, чего там лежать не должно.
1: И вот сегодня именно такая тема у нас в первом утреннем шоу. Делитесь своими историями. Можете, кстати, прикладывать фотографии, потому что мы знаем, что в данный момент нас слушает огромное количество автомобилистов. И я думаю, сделать фоточку не составит труда. Но только будьте аккуратны, если вы за рулем. Ну что, давайте читать ваши истории, что вы нам пишете. Например, я бы сейчас объединила прям сразу два сообщения в нашем телеграм-канале. Первое сообщение от Евгения. Он пишет: из необычного в машине лежит палатка и надувной матрас.
0: И надувной, надутый.
1: И палатка поставленная. И Андрей написал, у него спасательный круг. Все лето не доходят руки вытащить его.
0: Ребята, вам надо где-нибудь на парковке у какого-нибудь большого торгового центра подъехать вместе и все в одну перегрузить.
1: Ну, чтобы хотя бы в одной, не в двух, да, лежало.
0: В одну лодку. Или в одну палатку.
1: Виктория написала, у нее в машине лежит старая игрушка Мишка из 80-х. Сначала лежал в гараже у папы, а теперь вот прям как оберег в автомобиле. Пожалуйста, из необычного. Представляете?
0: Мишка из 80. Это олимпийский, что ли, Мишка?
1: Да, конечно.
0: Который,
1: да? Я думаю, что он тот имеет самый в виду. Елена пишет. Ага. Вот вы никогда не подумаете. У нее шаровары.
0: Шаровары?
1: Шаровары. Красные, атласные, расшитые золотой нитью. На самом деле, как пишет Елена, это часть сценического костюма, и лежат они там вместе с юбкой, под которой шаровары-то и надеваются. Лежит это все там второй год, с тех пор, как я распрощалась с танцами. Дома все это вроде бы как не нужно, а выбросить рука не поднимается. Так и ездит вот это все со мной, аккуратно в пакет сложенное. Ну а вдруг как-то накроет, да, вот настроение.
0: Случай такой, раз на дороге вышла в шароварах и в пробке станцевала.
1: А у нас-то в Новосибирске часто такие случаи бывают, когда тебе надо вот выйти из автомобиля в шароварах.
0: Буквально позавчера можно было выйти в
1: принципе,
0: в шароварах.
1: Станцевать. Мне кажется, в принципе, теоретически вас могли убрать с территории движения, потому что вы бы странно выглядели.
0: Знаешь, это очень похоже на национальные эти наряды, тогда бы не убрали точно.
1: Ну, может
0: наоборот,
1: быть.
0: Пригласили бы куда-нибудь на выступление.
1: А, ну тоже может
0: туда.
1: Быть.
0: Туда.
1: Виктор написал, у него лежат палочки серебра 999 пробы граммов 30.
0: Палочки серебра?
1: Да, Алексей, конечно, тут предположил, что...
0: А колышек у вас осиновый там не лежит в бардачке, нет?
1: Некогда заехать к ювелиру, понимаешь?
0: Ну тут вот в чем
1: цель
0: дело.
1: Поставлена, что-то из этого будет наверняка красивое.
0: Просто я на днях досмотрел сериал «Вампиры средней полосы», поэтому...
1: Актуально. Я не знаю, мальчики, что у вас происходит, но Павел нам прислал фото, у него тоже скребок лежит, правда, для лобового стекла.
0: Ну, это лед чистить, а у меня-то прям вот плитки
1: для домашней, кухонной.
0: Когда кашка манная убежала.
1: А да мне вот интересно, что ты ей скрябаешь?
0: Я скажу.
1: Давай.
0: Я скажу, на лобовике была тонировка.
1: Так.
0: Я вот счищал клей, оставшийся от тонировки.
1: Ну вот, кстати, Павел тоже, он там непонятные крапинки пришлось убирать. Там краска, битум. Почему это
0: почему
1: на вашем автомобиле?
0: Убирают, да?
1: И все это, да. Мы почитаем еще, друзья, ваши истории. Финальное только. Просто несколько человек нам написали, девчонки. У них лежат пачки бахилов.
0: Да, и фотографии даже с бахилами.
1: Девчонки, вот и Анастасия нам написала, и Ксения нам написала, и фотографии прислали. Девчонки, а вам, а зачем?
0: Юль, ты не поверишь, у мальчиков тоже бахил. У меня в предыдущей машине тоже лежала не пачка,
1: а вот 4
0: бахилки.
1: Ко всем тогда.
0: Бахилки.
1: Зачем? Вы где планируете это использовать?
0: Ну, знаешь, когда ребенок был маленький, там в больничку забежать.
1: Там больнички дают.
0: Не во всех.
1: Или,
0: во всех.
1: Или, может быть, вы как раз из больниц выходили, забывали снять и складывали в автомобиль свой?
0: Нет, еще на мою ногу не все бахилы в больницах
1: лезут. О, на
0: твой 47-й? Это проблема просто.
1: Ну вот узнаем. Как раз, может быть, девчонки напишут, для чего. Продолжаем, друзья, нашу тему. Все подробности есть в соцсетях. Можно писать в комментариях. Можно писать нам напрямую в Макс или Телеграм. Будем читать до 10:00. Прям даже интересно, какие мы с вами разные. Все-таки мы вместе.
0: А мы еще раз приветствуем Новосибирск и говорим доброе утро!
2: Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис Новосибирск, Седова, 158.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+. В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С 30 июля по 23 августа Open Village Сиби 0+.
5: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
6: Давай спросим у папы.
7: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
6: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
8: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.

0: Getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: Восьмерного Ива. Угрен 319-547-687-251.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. Ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: FM 101.1.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Парад планет прошел.
2: Но он не прошел, он идиот, он будет до конца августа.
1: А я смотрел, прошел. Все, прошел, иди спать.
2: Нет, кстати, вот, ну раз уж мы заговорили, да, по поводу вот всех этих историй солнечного затмения, которое вчера было, то мы упомянули, а как оно на нас повлияет, вот это солнечное затмение и парад планет. Значит, смотрите, коридор затмений у нас. Друзья, коридор затмений. Значит, что нас с вами ждет перед тем, как мы узнаем про каждого знака зодиака? Угу. Ну, во-первых, ожидаются разводы, увольнения, смена работы, что-то будет отваливаться, вот, в общем, как-то идти не так, как нужно. Но все это, как говорят звезды, к лучшему.
1: Лапу ломит, хвост отваливается.
2: Давайте теперь более подробно про каждый знак зодиака и исключительно на день сегодняшний, четверг, 13 августа.
1: Итак, начнем с Овнов. Сегодня вам повезло. Учиться можно не на своих ошибках, а на чужих. Смотрите по сторонам и делайте выводы.
2: Вы только делайте выводы, а не хихикайте, когда у, не знаю, Сергея Петровича там что-то не так.
1: А то бумерангом прилетит вам потом. Ого-го.
2: А то потом Сергей Петрович над вами смеяться будет. Тельцы, в четверг у вас все для семьи должно быть. Закройте рабочие вопросы пораньше и посвятите вечер домашним. Чтобы это реализовалось, все важное лучше решить до обеда.
1: Вот, до обеда я решу рабочие дела, ешь телец, так. А потом я уже запланировал. Я поеду к своей маме, и мы еще там важные семейные дела поделаем.
2: Тебе все соответствует гороскопу.
1: Да. Близнецы, сегодня вы просто фонтанируете энергией. Руки сами тянутся к чему-то новому, а голова кипит идеями. Ловите этот кураж и направляйте его на большие дела.
2: Если еще не поймали, ну подождите немного, вы еще не проснулись просто. Угу, проснитесь и как пойдете куражировать. Давайте к ракам переходить. Отличный день для того, чтобы сказать все, что накипело. Чистосердечно, прямо. Так будет честнее, легче и правильнее для всех.
1: То есть сорвет крышку и польется горяченькое.
2: Не факт, что рядом с вами останутся эти люди, но зато вам на душе станет легче.
1: Львы, теперь для вас лучшее вложение сейчас – это в себя. Обучение, курсы, новые навыки – это окупится с лихвой.
2: Действуйте, пожалуйста, как не сегодня. Девы, давая друзьям советы, постарайтесь не выступать в роли учителя. Знаете, не хвастайтесь вот это, что вы все знаете. Там вот, да. Дружба – штука равная. Иногда достаточно просто поддержки, вот это, похлопать по плечу, а не говорить вот это: «Серега, я ж тебе говорил».
1: У нас же Артем дева, да?
2: Да? Кстати,
1: не хвастайтесь, Артем. Ну, не хвастайтесь, не хвастайтесь. Весы, если кто-то не слушает вас, не заморачивайтесь. Не навязывайте свое общество и не принимайте все на свой счет.
2: Ой, не слушаю, да и ладно. Вот так плюньте и все.
1: Вы же весы.
2: Скорпионы, у вас отличный шанс сегодня будет переубедить партнеров и заключить выгодный договор. Ну или достучаться до сердца любимого человека. Ваша харизма сегодня работает на полную.
1: Это я стучусь.
2: Во-первых, ты не скорпион. Не стучи за меня, да я теперь. Все, я достучалась.
1: Стрельцы, сегодня ваше супероружие – внимание к деталям. Везде, в работе, в деньгах, в разговорах. Только так вы избежите досадных ошибок. Не отвлекайтесь, держите фокус.
2: Вот такие вы внимательные стрельцы. Козероги, вы не любите брать работу на дом, но сегодня есть вероятность не успеть сделать все за рабочее время. Ну и, соответственно, как бы вам ни хотелось, но что-то придется решать, какие-то вопросы, видимо, сидя уже на своем любимом диване.
1: Вот, козерог, не отвлекайтесь. Не служите шоу-пуш вот прям вот в запой. Просто надо параллельно работать.
2: Нет, в запой слушайте. Лучше потом дома на диване поработаете.
1: Водолеи, самоконтроль не ваш конек. Но сегодня вы удивите всех. Вы просто не дадите себе сорваться в сложных ситуациях, которые в этот день очень вероятны.
2: Ну, вы же справитесь.
1: Да.
2: Ну, лучше всех. Ну и рыбы, четверг готовит вам сюрпризы. И лучшая стратегия – это расслабиться, стать наблюдателем и позволить событиям течь самим. Сидите на своем, опять же, диване и смотрите, как все идет.
1: Лучше смотреть, как огонь горит,
2: а
1: вода течет, и другие работают.
2: И слушать радио «Юнитон».
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7 часов и 36 минут в городе Новосибирске. В утреннем шоу «Пуш» скоро будет прогноз погоды, а пока вы заваливаете нас сообщениями.
2: Это круто, друзья. Мы вот сегодня, мне кажется, слоган нашего эфира. Мы все такие разные, и все-таки мы вместе. Хотя это слоган немного в другой рекламе звучал, но нам очень подходит. Мы сегодня говорим и выясняем, что необычного лежит у вас в машине. Неважно, в багажнике, в бардачке, на кресле и так далее. И давайте несколько сообщений почитаем, потому что, ну, удивительные мы, конечно, с вами люди. Ирина написала: «У меня лежит горшок детский для ребенка, игрушки детские и лежак для пляжа».
1: Знаешь, вначале удивился горшку, а потом, когда представил лежак для пляжа, это что ж за машина-то у вас такая-то?
2: Удобная, удобная. Ник написал: «Лежит компакт-диск, не знаю зачем, слушаю-то я радио». Ну. И вообще, может быть, даже в такой ситуации даже не факт, может быть, что есть возможность слушать компакт-диски. Я знаю такие истории. Человек возит, например, кассеты, но там кассетной магнитолы нет уже лет как 20, наверное.
1: У меня тоже как-то лежали компакт-диски. Ну, я слушал радио.
2: Вот так вот. Ольга написала: «У нее несколько пар обуви». Это удобно. Это
1: у
2: удобно.
1: Девочек у многих.
2: Это мы девочки.
1: Знаешь,
2: да.
1: Потому что на каблуках, а чтобы в машине нужно удобно.
2: Именно, вот, именно так.
1: Мне так объясняли.
2: А потом, когда ты видишь на парковке, сначала открывается передняя дверь, сначала выходят ноги девочкины, да. Значит, достаются туфельки, переобуваются, да. И она красиво пошла.
1: Ну,
2: Сергей написал: «Я посмотрел. Все обычное в машине лежит. Все жвачки, обычное. Ключи от дачи, ручки, зарядка для телефона. И вдруг увидел теплые носки».
1: И сфотографировал.
2: И нам даже фото прислали. Ну, а знаете, носки никогда не помешают. Иной раз даже летом. Ну вот хорошо же. Где-то на даче раз ноги промокли, а зато все знают, теперь все знают, что у Сергея есть теплые носки.
1: У меня иногда после зимы верхонки, знаешь, такие теплые-теплые еще лежат.
2: Как давно я не слышала это слово.
1: Старорусское слово верхонки. Но они выглядят как верхонки, такие ух.
2: Удивительно.
1: Теплые варежки.
2: Ну и, кстати, мы тут обсуждали, зачем многие наши слушатели возят бахилы в автомобиле. И выяснилось, что вот, например, кто-то работает врачом и ездит к пациентам, и, соответственно, не у всех дома есть бахилы, и человек вот...
1: Ну,
2: врач,
1: чтобы не
2: пожалуйста, перебывает,
1: раз, да,
2: надевает бахилки. Или, например, когда вот еще одна слушательница написала, в школу ходила. Ну, если школьники переобуваются, да, то родителям вот, пожалуйста, бахилы, да, надели.
1: Сменную обувь же ты не понесешь вместе с, вот, там, сыном, с дочерью в школу. А тебе надо пройти куда-нибудь к учительнице, пообщаться.
2: Именно
1: за
2: так.
1: Поведение.
2: Вы понимаете, друзья, что сегодня историй будет очень много, и это круто, это круто. Мне кажется, у нас таких даже повторяющихся сообщений даже сегодня практически не было, кроме бахил. Почитаем еще чуть позже, а пока напомним о том, что через несколько минут у нас игра «Операция подмена» с розыгрышем вкусных подарков.
1: Ой.
2: Поэтому будьте наготове. Ну и пару слов о погоде. Сейчас,
1: давайте,
2: кстати, несмотря на солнечную погоду, всего плюс 15 на термометре.
1: Но раскачается в течение дня, потому что синоптики нам обещают погоду без осадков. Ветер будет северо-западный, 2,7, порывы до 12 метров в секунду. А днем, сегодня, в четверг, 13 августа, плюс 25, плюс 27.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: Нюлечка, ой, сколько музыки я сегодня загрузила. Вот в какой фрагменте будет там музыки больше, чем слов.
5: Чем текста. Но иногда бывает. Мы, по сути, в игре «Операция подмена» проверяем вас на знание хитов. Готовы ли вы известную песню отгадать, если в ней заменили музыку? Да и текст частично немножечко заменили. Ну, то есть оставили какие-то фишечки, которые могут навести вас на правильный ответ. Но вот сейчас узнаем, сколько ответов будет правильных в сегодняшней нашей игре. Сегодня даже подсказки не будем давать. Итак, хит, в котором музыка другая, текст немного другой. Если вы догадались, кто исполняет этот трек, вы пишите свои варианты ответа к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107 вместе со своим номером телефона обязательно. Ну и вы же понимаете, что у вас должен быть какой-то приятный стимул для того, чтобы участвовать.
4: Да.
5: А для этого у нас есть классные, вкусные подарки. Сертификат на 1000 рублей достанется победителю от «Безумно крутая шаурма». А это значит, сможете отправиться, заказать себе что-то невероятно вкусное и поднять себе настроение. А настроение же бывает разным. Но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в «Безумно крутая шаурма». Ну, там безумно вкусно, вы понимаете. Ну а теперь давайте наше музыкальное безумие в эфир ставить, а вы отгадывайте, кто поет эту песню.
4: Я обещал, что музыки будет много в этом фрагменте, в этом задании. Так вот, внимание. О, пошла музыка. Опа.
5: Это что? Ча-ча-ча.
4: Ча-ча-ча.
5: Ча-ча-ча.
4: Сейчас запоют. Так, ваши версии. Думайте.
5: Ты думаешь, уже по музыке кто-то может отгадать?
4: Ладно, все. Слушаем внимательно.

0: Максимально необычно мы сегодня зашифровали, поменяли. И песня, она вот совсем неузнаваема была.
1: Это мы сейчас не про, не про ту, которая сейчас звучит в эфире, а про задание в игре «Операция подмена». Ваша задача была справиться с заданием и отгадать, что, кто, вернее, исполняет песню, в которой мы заменили музыку и даже частично текст. Ну, давайте вспомним фрагментик задания, как это было.
0: Я сейчас включу фрагмент, с которого становится все понятно. Ну, а вот начало было максимально такое завуалированное. Да. Вот что у нас было сегодня. Гаснет освещение. И многоточие. Вот это смутило многих, кстати. Многоточий больше нет. Как мне кажется.
1: Но мне кажется, вот, вот сейчас вот этот кусочек тоже должен был помочь.
2: Happy end.
1: Ну и давайте. Много сегодня было неверных ответов. Ну, да. Что из неправильного приходило?
0: Ну, кто-то подумал «Алсу», «Глюкоза», «Анжелика Варум», «Лолита», вижу, «Чеботина», «Ваенга». Вот, на, вот стиль Ваенги.
1: Стиль похож,
0: стиль,
1: да.
0: Стиль Ваенги. «Елка», «Аллегрова», как тебе такой вариант?
1: Нормально.
0: «Лорак». А Мэри Гу, как тут оказалось, не понимаю. Игорь Саруханов!
1: Вот Игорь, конечно, нас
0: Игорь
1: прям порадовал.
0: Сильно. Ну, Филипп Киркоров, куда же без него. Ума Турман вспоминали, группу «Фабрика». Серебро.
1: Но если обратиться к тексту песни, то представление завершено, гаснет освещение, это спектакль окончен, гаснет свет, и это Полина Гагарина.
0: Это Полина Гагарина. Много было версий Полина Гагарина. Ну, правда, как только не называли песню. Театр окончен.
1: Концерт окончен. Но нам название песни не нужно было, а вот имя исполнительницы нужно было обязательно. И давайте смотреть, кто быстрее всех догадался, может быть, даже по куплету, по первым строчкам. И сегодня приз уходит нашему слушателю, чей номер телефона заканчивается на 28-71.
0: Ура! Поздравляем!
3: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
0: Ну, сейчас немножко оригинала будет. Вот она сейчас.
1: И спектакль, и концерт.
0: И хэппи-энд. Все будет. Послушайте.

0: представление завершено. Другими словами, да?
1: Но, к сожалению, такое нельзя сказать про дорожную обстановку в Новосибирске. И спасибо нашим слушателям, которые предупреждают о сложностях в пути. И вот, друзья, будьте внимательны. Спасибо Владимиру. Он пишет: переезд на Кубовой, выезд из города, там произошла авария, легковые автомобили полностью перекрыли дорогу. И вот если, опять же, легковые еще как-то протиснуться там могут, а большие машины, все, объезд только по встречке, соответственно, очень большая пробка, что в город, что из города. Так что, друзья, объезжайте по возможности этот участок пути.
0: Ну, там точно не хэппи-энд сейчас, как в песне Полины.
1: В общем, знаешь, тут важно выбрать место, где ты будешь жить. Вот желательно, чтобы там все было классно, здорово. Ну и мы знаем, где это можно сделать, имеется в виду приобрести новую квартиру. Партнер утреннего шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0». И обратите внимание, что если вы купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0», получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
2: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио. «Юнитон».
2: Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь. Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
5: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
10: Что изменилось после лечения?
11: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
12: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: а нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-5335.
18: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 8:01.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Солнечное утро, веселое утро, четверг, завтра пятница, а там и выходные.
1: Как-то уже приятненько, уже, да, на душе? Приятненько. Но при этом ты понимаешь, правда, что тебе еще четверг надо активно поработать. А вот это уже радости, может быть, кому-то не сильно добавляет. Вот в пятницу ты просыпаешься, ты понимаешь, что тебе день работать.
0: Юлечка, ну нам-то грех жаловаться. Другое. Нам осталось 2 часа поработать в четверг, и вот она пятница
1: и все,
0: уже, да?
1: Да? Если бы все было так просто.
0: Да.
1: Ну а пока всем доброго утра. С вами сегодня Алексей Харитонов.
0: И Юлия Бородина.
1: Ну а мы сегодня обсуждаем автомобильную тему, кстати, по заявкам наших слушателей, которые просили эту тему, мы ее, собственно, сегодня организовали. Мы выясняем, что необычного лежит в вашем автомобиле. Неважно, в бардачке, в багажнике, где угодно. Главное, чтобы это было то, что, ну, как будто бы в автомобиле не должно лежать.
0: Но вы нас
1: лежит.
0: Продолжаете удивлять своими сообщениями.
1: Ну, давайте читать ваши сообщения. Как тебе вариант подкова?
0: Подкова?
1: Да.
0: Мне кажется, во многих. А как тебе икона? Во многих автомобилях.
1: У вас, Андрей, подкова, а она как бы на защиту, да, вот за счастье.
0: Ну, наверное, приклеена.
1: Как над дверью, да, вешают? И у вас тоже над какой? Пассажирской дверью или над...
0: На торпедо. Все так, знаешь, раньше. Да я на торпедо повесил.
1: Лариса написала, а у меня есть чашечка.

0: Юля, у нас к вам тоже вопрос. Арбалет?
1: Опять же, вампиры средней полосы я смотрел. Арбалет.
0: Дальше поехали. Станислав нам написал, у него шампуры лежат 5 штук, чтобы в любом месте можно было красиво пожарить.
1: Красиво.
0: Вот, а знаешь, желание шашлыков иногда накрывает неожиданно. Вот хорошо, когда есть возможность, вот тогда достал из багажничка шампурчик и красиво.
1: Ну, друга встретил все. Где-нибудь, говоришь, поехали на шашлыки. Ну так, чтобы домой в гараж не заезжать сразу. Все, есть уже в машине.
0: Если домой, то загонят, как в детстве.
1: Да я за гитарой, да.
0: Жанна написала, все лето лежит ледянка для катания на горках.
1: Все лето.
0: Кстати, к слову, шашлыки, да.
1: Лайфхак. Ледянка для горок летом превращается в махалку для мангала.
0: Вот.
1: Раздувать угли.
0: Жанна, организуйтесь с нашим слушателем Станиславом. У вас, у него шампуры, у вас махалка будет для этих самых шашлыков. Еще давайте. У Татьяны штопор лежит. Ну, знаете, дело нужное.
1: Автомобилисту, водителю, это самая нужная вещь. Вот.
0: Как показывает практика, это для пассажиров. Ну и еще давайте. Екатерина пишет, у нее, значит, в машине из того, что как бы, ну, странно, да, что она там лежит. Ну, палатка, кресло раскладное, раскладной мангал. Зовите Станислава и Жанну. У них есть махалка и шампуры. Дальше розжиг, бахилы. Если вдруг у пассажиров будет грязная обувь.
1: Вот еще
0: а Екатерина, видимо,
1: не только для школы детского садика, и если вы врач, а вот если грязные.
0: Хладогены. 5 лет уже отдать их не могу. И пляжное покрывало.
1: Я уже не знаю, кому эти хладогены отдать, кому они нужны.
0: Ну и давайте посмотрим на голосование. Друзья, в наших соцсетях мы выясняем, а у вас есть в автомобиле лежат вещи, которые там по логике не должны находиться, но они лежат. 64% сказали, что ну да, конечно. И судя по вашим сегодняшним сообщениям, чего там только нет.
1: И судя по вашим сообщениям, да, конечно.
0: Да. Ну и, соответственно, 36% сказали, что нет, вроде бы. Ну, то есть, мне кажется, если копнуть.
1: Ревизию надо провести, да. И тогда да, конечно.
0: Как наш слушатель в прошлом часе рассказывал, что да, вроде все такое, ну, как бы логичное лежит в автомобиле, а потом раз, и а носки теплые.
1: Ой. Ой-ой-ой.
0: Ой, носки нашлись. Друзья, присоединяйтесь к нам. Это тема продолжается до 10:00. Иногда вот такие раскопки в качестве сообщений в нашей теме помогают вам навести порядок, да, найти то, что вы, возможно, потеряли, отдать то, что вы еще не отдали соседу, шуруповерт, не знаю, который лежит в авто. В общем, пишите, друзья, группа Радио Юнитон ВКонтакте, Телеграм-канал, Макс-канал, там все подробности нашей темы и голосования. Ну и можете напрямую нам писать на номер 8-983-510-107. Макс, Телеграм, СМС. Всем добро пожаловать.
1: Доброе утро.
2: Уж первое утреннее шоу.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. «Рулевые» на радио «Юнитон».
1: Итак, 8.13 в Новосибирске. Город постепенно просыпается, приходит в рабочий режим, машин становится больше. И сейчас мы посмотрим, что творится на дорогах Новосибирска.
2: Ну, 4 балла по данным Яндекс.Карт. В данный момент есть затруднения, но не так много. Давайте, я всегда сравниваю с вечером.
1: А вот вечером... Зачем ты это делаешь?
2: Ну, вечером прям интересно.
1: Совсем другая история.
2: Оказалось бы, утром все едут, вечером возвращаются.
1: Утром все еще собраны максимально. То есть они только сели за руль.
2: Утром все сонные.
1: А к вечеру их солнышко нажарит, плюс 30-то вот как будет, головку припечет, и они поплыли.
2: Ну, давайте начнем, пожалуй, с левого берега. И давайте, улица Станиславского сегодня стоит уже практически от площади Станиславского до площади Труда. Ну и небольшие сложности заехать с улицы Ватутина. Но самые-то большие сложности сейчас, друзья, на улице Большой. Невозможно с улицы Большой выехать на Димитровский мост. Димитровский мост стоит в сторону правого берега. Насколько я помню, там очередные ремонтные вот эти все моменты, да. Из-за этого происходят такие сложности. Но с этим как будто бы надо смириться, ведь как будто бы это хорошо, да, что там ремонтируют. Но от этого приятнее в пробке стоять не стало, я вам так могу сказать. Остальные мосты, кстати, вполне себе в рабочем движении. Перебираемся на правый берег, и здесь есть затруднения где. Ну, давайте начнем с улицы Ипподромской. Она сейчас стоит на пересечении с улицей Военной. Там еще кто со стороны Фрунзе едет, там еще ДТП добавилось. В общем, есть определенные такие неприятные моменты. Дальше еще улица Богдана Хмельницкого. Ну, понятно, местами периодически затрудняется. Ну и сложности сейчас присутствуют на улице Кедровой, на пересечении с Чернобровцево. Ну, там дорожные работы, и прямо по улице Кедровой, конечно, сложно сейчас ехать. Да. Ну и Красноярское шоссе тоже немного затрудняется. Вот, собственно, и все, что мы хотели сказать. Если вы где-то видите сложности, пожалуйста, делитесь с нами, рассказывайте, пишите. Макс, Телеграм работают. Обязательно все оперативно расскажем и предупредим.
1: Можно с фотографией. Я люблю смотреть, вот что там на дороге. Из-за чего? Из-за кого это все стоит?
2: И вот казалось бы, да, ну узнал ты, из-за чего пробка, и ты в ней стоишь. Ну просто как-то от понимания, что происходит, становится легче.
1: Я же должен понегодовать с утра вот на кого-нибудь, да?
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон. 8 983 510 107.

0: И сейчас вдогонку к автомобильным новостям, к пробкам на дорогах Новосибирска, сообщение от наших радиослушателей.
1: Но дополнение по поводу Димитровского моста. Мы говорили, что там сложности с улицы Большой заезжать. И вообще мост стоит на правый берег, во-первых, из-за ремонтных работ, ну, понятно, там сужение. И вот, пожалуйста, добавляют, что там еще и ДТП случилось, троллейбус, легковой автомобиль вот как-то встретились.
0: Вместе заужение.
1: Вместе заужение, да. В общем, ничего хорошего, поэтому мы вас предупредили. Опять же, спасибо нашей слушательнице Марине, что написала об этом. Ну, а еще от ваших, от наших слушателей сообщения, в том числе, вот такие приятные приходят, поздравительные, а мы не можем их не прочитать. Вот Наталья пишет, просит поздравить сына Стрельцова Михаила с днем рождения. Будь счастлив и пускай все, что задумал, сбылось. Мам, Наташа.
0: Я даже поаплодирую. И немножко всплакнул.
1: А в день рождения, знаете, нужно закупить всего, праздник, настроение, да. И мы, кстати, знаем, где можно купить все, сэкономив на стоимости. Генеральный, просто партнер, вернее, утреннего шоу «Пуш», гипермаркет низких цен «Маяк». И по поводу цен, смотрите, что здесь можно купить. Рулетик с яблоком 650 граммов 209,90. Сыр плавленый 350 граммов 159,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская 57/1.
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
5: Радио.
2: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
7: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
8: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
7: Open Village Сибирь. 0+.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь 0+.
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
5: Додо.
6: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
7: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
5: Додо.
8: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
9: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Выбираете лучшее? Выбираете.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
2: А скидка тому, кто забрал.
0: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
6: «Додо».
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: ФМ, стой!

0: и светлая сторона. Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
1: А вот уверенность необходима. И мы знаем, кто ее создает.
2: Ну, смотрите, когда вы имеете возможность классно улыбаться во все 32 зуба, как мы это всегда говорим, это же и настроение отличное, и ты создаешь соответствующее впечатление о себе. А сделать это все можно где? У наших друзей и партнеров, у Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона». И мы вместе с Центром «Светлая сторона» организовали фотоконкурс «Улыбка на все 100». Потому что улыбка – это всегда отличное настроение. И пусть этих улыбок будет как можно больше запечатленных, хотел сказать, на фотопленку, ну так, виртуальную фотопленку, да, такую цифровую. Потому что что фотоконкурс? Это, конечно же, когда вы нам присылаете фотографии, а мы вам за это даем подарки.
1: До конца сегодняшнего дня мы ждем фотографии на тему «Женская улыбка». То есть на этой неделе у нас тема «Женская улыбка». И вот до конца сегодняшнего дня принимаем, а завтра будем подводить итоги.
2: И автору самой какой-то запоминающейся фотографии, которая произвела максимальное впечатление на нас и представителей «Светлой стороны» Центра эстетической стоматологии, мы вручим победителю сертификат на 5000 рублей. Отправитесь в Центр «Светлая сторона» для того, чтобы ваша улыбка была великолепной.
1: То есть это недельная такая акция розыгрыша.
2: Да, на
1: каждую неделю у нас призы.
2: Понедельник уже будет новая тема, и на следующей неделе мы снова будем разыгрывать сертификат на 5000 рублей.
1: И будут новые фотографии.
2: А потом еще новая тема. Ну и, кстати, давайте посмотрим.
1: Давай.
2: Во-первых, напомним, как можно успеть отправить нам свои фотографии. Итак, если на фотографии присутствует представительница прекрасной половины, улыбающаяся, именно это фото нужно прислать к нам либо в мессенджеры Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107, либо вы можете зайти в группу Радио Юнитон ВКонтакте, там есть фотоальбом, который так и называется «Улыбка на все 100», и загрузить самостоятельно. Количество фотографий от одного человека не ограничено, но помните, что главное все-таки качество, а не количество.
1: Каждый день база пополняется, каждый день фотографии становятся все больше и больше. И мы с Юлечкой каждое утро смотрим, радуемся, и в эфире даже некоторые отмечают фотографии, описываем, что там такое.
2: Ну, давайте, вот сегодня тоже парочку сообщений и парочку ваших фотографий. Например, Анна нам прислала фото, ну, естественно, оно невероятно улыбающееся, и, судя по всему, Анна еще любит такой спортивный образ жизни, потому что это явно с какого-то забега, потому что у нее номер, под которым она бежит, она сделала руками сердечко и улыбается. Я думаю, что она первая прибежала. Ну, либо она просто получает удовольствие от самого процесса, и, соответственно, настроение отличное, волосы в разлет.
1: Анечка, у вас крутые очки и крутая улыбка.
2: Все сложилось, да? Или, например, вот еще фотография, которая, возможно, подобное что-то было у вас в телефоне, наверное, есть, если вы хотя бы раз в жизни были в аэропорту Толмачева. Татьяна нам прислала фотографию, она там вот в аэропорту Толмачева, там есть такая инсталляция круглая.
1: Локация, фотозона.
2: Да, возле нее многие фотографируются, ну и, соответственно, Татьяна, прекрасная, рыженькая, улыбается тоже, и мне интересно, она улетала в этот момент?
1: Или встречала кого-то.
2: Или встречала.
1: Да нет, я думаю, улетала. Но уже прилетела, если фотографию прислала нам.
2: Он влетел, но обещал вернуться. Вы, друзья, успевайте. Сегодня до 23 часов 59 минут вам нужно успеть прислать, а завтра уже в это же время подведение итогов.
1: И кому-то мы будем звонить завтра в прямом эфире.
2: Чтобы поздравить.
1: Да, так что присылайте фотографии, верьте, что ваша улыбка принесет вам победу в нашем конкурсе.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. No, no.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:38 в Новосибирске. Сейчас погодная информация в шоу «Пуш», но
2: В начале важное предупреждение о том, что через несколько минут у нас игра «Маршрут настроен», а это значит пора, друзья, отбросить все дела в сторону и дозваниваться к нам в студию по номеру 209-0507.
1: 209-0507, телефон скоро заработает, и все-таки о погоде. Хотелось бы немножечко поговорить.
2: Ну давай поговорим. Ничего хорошего пока, кроме того, что...
1: В смысле ничего хорошего?
2: Смотри, солнечная погода,
1: да.
2: Прохладная еще, 15 градусов,
1: вообще не
2: жарко.
1: Это хорошо.
2: Вот, а любители жары, пожалуйста, получайте сегодня дневную температуру.
1: Как,
2: ну и то, комфортную.
1: Как и все лето. Очень тепло.
2: Нет,
1: в нашем
2: все лето
1: любимом
2: мне не нравилось
1: городе.
2: За 30. А вот сегодня хорошо.
1: Ну ты что? Ну без осадков. Разве тебе не нравится, когда без осадков?
2: Вполне.
1: Когда не льет на тебя сверху. Как в европейской части страны. Там же то потоп, то непонятно что. У нас без осадков. Ветер северо-западный, 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем +25, +27. Ну не красота ли?

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.40 в Новосибирске. Сейчас будем настраивать маршруты. Включите все навигаторы. Включите все радио Ньютон, потому что без нас-то вообще призы не получите.
3: Ну, а самое главное то, что приз у нас имеется, и он невероятно вкусный. Сертификат на заказ пиццы сейчас кто-то из вас получит и сделает это с легкостью, потому что вам нужно будет всего лишь навсего отгадать, сколько по времени займет маршрут из точки А в Новосибирске в точку Б, минимальный по времени, естественно. Три варианта ответа мы вам дадим. Ну и, конечно же, правда, первое, что нужно сделать было, это дозвониться.
2: Дозвониться. 209-05-07. Телефон прямого эфира радио Ньютон. Сейчас нужно будет набрать, сейчас нужно будет попасть в прямой эфир, и потом мы дадим вам задание.
3: Ну, а что касается, кстати, нашего слушателя, давайте принимать звонок. Кто у нас на связи? Алло.
4: Алло.
3: Как зовут вас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Александр.
4: Да, да.
3: Александр, вы сейчас в дороге? Да? Александр, вы куда пропали?
2: Ну, я не понимаю.
3: Александр, алло. Ну, был и исплыл. Ладно, давайте следующий телефонный звонок принимать. Кто на связи? Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Давайте погромче. Как зовут вас?
5: Надежда.
3: Надежда. Сейчас с вами будем играть. Итак, Надежда, вам нужно будет угадать, сколько по времени займет маршрут из точки А, где мы вчера остановились, а вчера мы остановились у Сибирь-арены.
2: Да, точно. Мы же вчера в Сибирь-арену приехали.
3: Вы
2: я
3: не
2: и забыл.
3: Поверите. И мы фактически сегодня из одного стадиона поедем на другой.
2: На другой стадион?
3: Мы поедем на стадион Сипсельмаш. Итак,
2: я заведу.
3: Внимание.
2: Можно я заведу сначала машинку?
3: Заводи.
2: Вот,
3: я пристегнулась. Все, поехали. А теперь, Надежда, отгадывайте, сколько по времени займет этот маршрут? Три варианта ответа. В принципе, Сибирь-арена. Вот
2: Сипсельмаш.
3: Она. Сипсельмаш.
2: Вот он.
3: Вот он, они все где-то рядом.
2: На левом берегу.
3: Ну и варианты ответа тоже такие достаточно близкие. 11 минут, 14 минут или 17 минут?
2: Или 17. 11, 14 или 17?
5: 14.
2: 14.
3: 14?
5: Да.
2: 14.
3: Проверяем. А нет.
2: А не 14.
3: У нас, кстати, несколько дней золотая середина была победной из вариантов ответа.
2: Вот, видимо, взяли на заметку и
3: но
2: опять
3: сегодня,
2: серединку взяли.
3: Да, сегодня золотая середина не принесла победы Надежде. Надежда, не расстраивайтесь. В следующий раз вам обязательно повезет.
2: 209-05-07, созвонимся. Если вы желаете вот выбрать свой вариант, милости просим. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте.
3: Вас как зовут?
6: Мария.
3: Мария. Девчонки сегодня такие
2: Мария
3: серьезные.
2: Мария такая подумала, как бы мне назваться? Назовусь Марией. Мария.
3: Ваш вариант ответа.
2: Мария.
3: 11. Мария.
2: 11 сказала.
3: Тоже проигрывает сегодня.
2: Не
3: тоже проигрывает.
2: 11. 209-05-07. Это не время, это наш телефон. Набирайте, дозванивайтесь. И остался всего один вариантик.
3: Ну вот сейчас
2: правильный.
3: Посмотрим.
2: Насколько внимательно слушают,
3: насколько
2: да?
3: бодрым сейчас будет человек, с учетом того, что остался только один вариант ответа.
2: Алло.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте, как вас зовут?
7: Мария.
2: Мария, еще одна Мария.
3: Вот, смотрите, у нас сегодня одной Маше не повезло, а повезет ли вам и ваш вариант?
2: Вы были внимательны.
7: 17.
2: 17, ну конечно, 17 минут.
3: Абсолютно точно. В какой-то другой момент, может быть, и 11, и 14 минут бы это заняло, но сейчас что там происходит, скажи.
2: А я скажу, на перекрестке Пархоменко, Пермитина, Ватутина, вот на этом, около Сипсельмаша, там перерыто все. Блоки стоят, то есть к Сипсельмашу не подъехать. И вот 17 минут это потому, что нужно через Маркса, через Римского Корсакова объезжать. Вот поэтому немножко.
3: В общем, да. Ну вот сегодня стадион Сипсельмаш двум нашим слушателям не принес победу. Зато Мария сейчас счастливая, довольная, забирает сертификат на заказ пиццы. Мы вам желаем приятного аппетита и поздравляем еще раз с победой.
7: Спасибо.
0: Маршрут настроен. На радио Ньютон.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на кофе.
1: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
0: 0+.
4: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: Сейчас бы на пляж?
7: Не, лучше в Додо.
8: Додо.
9: Опять нет места?
10: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
1: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда кругом красота, я сама становлюсь
12: красивее,
11: счастливее.
13: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
14: Какие планы на выходные?
15: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
16: В радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Английский для детей Level 11.
17: Хочу на пикник!
18: А куда поедем?
17: В Додо пиццу!
8: Додо!
19: Квартиры в жилом комплексе.
20: Такой джакузи.
21: Дашка, просто мост.
22: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
23: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»?
24: 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
1: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
26: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Нет, точно, мы раньше всех на Юнитоне. Приходим, самые первые, еще вообще даже никого. Еще мышки даже спят.
1: А мы-то обычно, когда приходим, тогда как начинаем с мышками общаться. И доброго утра всем желать. Ну, вам, друзья, в первую очередь, конечно, наши пожелания. Всем, кто только что проснулся, всем, кто уже давно в компании радио Юнитон и первого утреннего шоу. Ну, а компанию человеческую, а не вот эту машину, мы только мышиную возню можем организовать. Организует Алексей. Алексей Харитонов.
0: Да, и Юля Бородина, бессменная ведущая утреннего шоу «Пуш». Артем Фадеев, отвечая на все ваши вопросы, скоро появится в эфире, уже в понедельник будет вместе с вами.
1: Да, ну а что касается темы, которую мы с вами обсуждаем сегодня, мы решили поговорить про автомобили, а точнее, что в них необычного может находиться. Собственно, вопрос так и звучит. Что необычного лежит в вашем автомобиле, вне зависимости от точки, багажники, бардачки, подстаканники, все что угодно.
0: Ну, то, чему вы сами удивляетесь. О, откуда это у меня тут лежит вот эта вот штука?
1: Ну, давайте. Наверное, одно из самых удивительных, это нам написала Анна. Она пишет, у меня в багажнике с момента покупки машины лежит протез тазобедренного сустава.
0: Протез?
1: Такая тяжелая металлическая штуковина со штырем и шариком сверху. Забыл предыдущий хозяин машины, врач, да. Но зачем я ее постоянно теперь вожу, я не знаю.
0: Я думал, у кого-то из пассажиров отвалилось.
1: Я надеюсь, не настолько там...
0: Ну, врач был,
1: Леш, наверное, у нас не такие большие ямы, ну, чтобы потерять сустав при перемещении. Анастасия пишет, шуба норковая в машине. Да. И берет, внимание, норковый, тоже в машине. Уже год вожу, выставила на продажу, и чтобы всегда быть готовой показать покупателю, таскаю с собой. Анастасия спрашивает, кстати, никому не надо, цена символическая.
0: Ой, Настенька, когда-то я продавал одну такую норковую шубу, скажу я вам, в цене.
1: За сколько?
0: За 115 тысяч рублей она была куплена.
1: А продал ты ее за сколько?
0: За 15, по-моему. Знаешь, ну вот... Это самый подешевевший в моей жизни товар. Вот,
1: ну, как
0: самый.
1: Обычно говорят, когда автомобиль выезжает из автосалона, он сразу в цене теряет сколько? 20%, а норковая шуба...
0: Все выходя... 90, наверное. А и той 95.
1: Марина написала, у нас в машине ничего лишнего. Если я оставлю в багажнике хоть что-то, у мужа на лице будут субтитры. Развела свинарник. Он у меня чистюлька. Ну, это, знаете, ну, это же не грязь, это, ну, что-то просто непонятно, зачем лежит. Ну, как будто бы, может быть, понадобится когда-нибудь.
0: Субтитры мне понравились. Сразу на лице субтитры.
1: Ольга пишет, у нее стаканчики из-под рассады и одеяло из-под капота. Все что-то из-под чего-то.
0: А вы стаканчики с рассадой укройте одеяло.

0: лопату так руки не дошли вытащить. Вот, надеюсь, пассажиры не удивляются, почему в автомобиле.
1: Туристы же, они обычно лопатой что-то копают, что-то ищут там.
0: Ну и давайте посмотрим на голосование, друзья. Мы тут в наших соцсетях выясняем, а у вас вообще в автомобиле есть что-то, вещи, которые по логике там не должны быть? 57% сказали, что да, но смотри, те, кто нет, уже догоняют постепенно.
1: Просто те, кто посмотрел, уже все убрали, прибрались. А. И да, не, уже ничего нет.
0: Нет, подождите, вы перед тем, как убирать, вы нам расскажите, потому что еще целая часть на общение у нас имеется. Пишите в социальных сетях, к нам в мессенджеры, мы обязательно озвучим в эфире. А пока здесь же в эфире скажем спасибо генеральному партнеру шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест». И напомним о том, что там можно пройти базовый чекап X6 за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Юнитон.
1: 9.12 в Новосибирске, в шоу «Пуш». Ваша любимая рубрика «Очумелые ушки». А сегодня действительно можно очуметь. Какая песня?
2: Знаете, теоретически, эта песня могла появиться, например, завтра в пятницу в рубрике «Трэшипайзер». Но сегодня она появится в нашей рубрике «Очумелые ушки». Она даже будет представлена на ваше голосование. Потому что это абсолютная новинка от певицы Бьянки. А она девчонка интересная, она может и с юмором, и серьезно подходить к написанию песен. Кстати, сегодняшний трек, который мы представим, тоже полностью ее авторство, и музыка, и текст.
1: Мне кажется, она с утра услышала тему в шоу «Пуш». Мы про машины же говорим, что там такого лежит необычного. И вот название песни у Бьянки
2: называется «Я машина, я насос».
1: «Я машина, я насос».
2: Вообще, это даже называют такой танцевальный манифест этого сезона, вот такого летнего зажигательного. Я прям цитирую, что сама певица Бьянка про эту песню сказала. «Это чистый музыкальный адреналин, замешанный на ироничной самоуверенности и полной внутренней свободе. Это про современных девушек, у которых день там от утренней чашки кофе до, возможно, какого-то ночного клубного драйва. Вот такой контраст между дерзким речитативом, который, естественно, использует Бьянка, и таким легким припевом. Что из этого получилось, друзья? Ну, это надо слушать. Ваше голосование сегодня будет особенно. Поэтому мы хотим, чтобы вы сейчас прильнули к приемникам, послушали песню, а во время ее звучания отправляли плюсы, минусы, лайки, дизлайки к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Как показывает практика, периодически вот такие немного сумасшедшие песни заходят лучше, чем каких-то серьезных треков.
1: Да,
2: посмотрим.
1: Ну что ж, философию в текстах Бьянки искать, что ли? Ты что, Юлечка? Ну, мне кажется, к ней серьезно не надо относиться. Близко к сердцу не принимайте. Просто с иронией, по настроению, может, зайдет ваш летний вайб.
2: Поэтому давайте слушать и давайте голосовать.
1: Я машина, я насос.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот не надо бояться отправлять минусы, не надо бояться отправлять лайки или дизлайк. В общем, все, что душа подсказывает, то и присылайте к нам на наши мессенджеры.
1: Ну, сегодня мы, ну, в хорошем смысле, немножко поиздевались над нашими слушателями. Но просто это действительно новинка, мы ее вам представили. Ну и, понятное дело, и по вашим сообщениям это ясно, что эта песня точно не попадет в наш эфир. Но захотелось какого-то сумасшедшего настроения, и мне кажется, Бьянка нас сейчас взбодрила. Кого-то взбодрило быстрее нам отправить дизлайк, сказали, кровь из ушей. Нет, нет. Друзья, да точно нет, эта песня никогда не появится у нас в эфире больше.
0: Мы все понимаем.
1: Но мне кажется, смотрите, бодрости добавило, да?
0: Добавило.
1: Вы так резко вскочили, взяли телефон и захотели нам написать.
0: Что это было?
1: А наша задача в утреннем шоу Пуш — вас бодрить. Вот взбодрили вот таким сумасшедшим треком.
0: Так что Бьянки не будет, но вы-то знаете, что нынче творит Бьянка. Вот.
1: Да, Бьянка, да, как интересная девушка.
0: Это мое выражение от души. Вот что у нее в душе творится.
2: Утреннее шоу.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в ДОДО.
3: ДОДО.
4: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
5: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
6: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Летняя прогулка и освежающий напиток от ДОДО. То, что нужно.
3: ДОДО.
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
14: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
15: В стоматологической клинике «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: В жару и в дождь с родными и друзьями ДОДО всегда с вами.
3: ДОДО.
17: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
18: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: FM 107.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Тонупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9:27 в Новосибирске. Сейчас вас будем путать. Будем запутывать.
2: Ну, это мы умеем.
1: А вы будете распутываться?
2: Это мы любим.
1: Да?
2: Это мы практикуем.
1: И вы тоже умеете находить выходы из самых сложных ситуаций, из самых сложных слов.
2: Именно так. Мы сейчас действительно вам даем слово, в котором перепутаны буквы. Вы пытаетесь все вернуть на место. Свои варианты ответа, что же за слово было в оригинале, присылаете в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Не забывайте обязательно с вариантом ответа написать еще и свой номер телефона. И победителю, автору первого верного ответа, мы вручим сертификат на заказ пиццы. Поэтому... Дамы и господа, пожалуйста, добро пожаловать. Сейчас мы озвучим задание, ну и после этого кто-то из вас станет обладателем этого приза. Итак, давайте к заданию.
1: Мне кажется, уже все номер телефона таки вбили, и сейчас только осталось слово, и тут же отправить.
2: Сегодня не самое простое, кстати, но оттого и интереснее будет участвовать. Итак, что такое зерокод?
1: Это лекарство.
2: В принципе, любое слово в нашем задании можно сказать, что это какое-то могло бы быть лекарство.
1: Мне кажется, фармацевты так и придумывают название лекарства. Они берут все, перепутывают, и получается какое-то...
2: Ну вот сегодня точно к медицине не имеет слова отношения в оригинале. Итак, зерокод. Что же это такое? Ну, нужно... Я даже не могу сказать, что это вещь, это... Ну...
1: Мне это, пожалуйста, для поясницы, Юлечка, дай зерокод. Дай зерокод.
2: Друзья, если что, запутывает вас Алексей Владимирович, да. А распутывает вас я. Я пытаюсь помочь.
1: Юлия Александровна распутывает.
2: В общем, друзья, зерокод, распутывайтесь сами. Варианты ответа к нам в Макс и Телеграм.
3: 83 510 107.

0: Все-таки, Юлечка, передай мне зерокот, а, пожалуйста, ну, передайте.
1: Нет, нет, нет, нет, я могу позвать тебя к себе домой, вручу тебе зерокот, и ты, я уверена, у тебя руки растут из того места, ты знаешь, куда это нужно будет вставить.
0: А у тебя до сих пор не вставлено?
1: Нет, да, там есть просто один неработающий зерокот, надо заменить. Зерокот, друзья, сегодня это было задание в игре «Топуница». Вам нужно было буквы поставить на место и догадаться все-таки, о чем идет речь в оригинале.
0: Ну, почти все справились с заданием. Было буквально, ну, наверное, штук 10. Те, кто «О» с «А» перепутал там, да, и у них получились отрезки какие-то, но там буквы
1: «А». Ну, слово
0: «А»
1: «отрезок» неправильно, нет буквы «А», которая есть у нас в задании.
0: «Отрезок».
1: Но все-таки большинство ответов верны, и правильный ответ, друзья, зерокот — это розетка.
0: Мы загадывали розетку.
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 1556. Вам достается сертификат на заказ пиццы. Ну, а, Леш, я тебя жду, зерокот у меня дома лежит. Требует, чтобы это...
0: А ты, пожалуйста, зарядку от телефона в другой зерокот вставь, и все будет работать. Вот.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем...

0: Погода на радио Юнитон.
1: Итак, последний раз за сегодняшнее шоу «Пуш» мы будем напоминать о погоде. Последний раз.
2: Ну, когда говорят «последний раз», у меня сразу в голове играет песня.
1: Последний это последний
2: раз? Нет.
1: А, мальчишник, последний раз
2: я с тобой. Потому
1: что ты в 90-х жила, Юлечка, уже.
2: Ну и, друзья, о погоде через мгновение, а пока быстренько предупредительная информация по дорожной обстановке. Во-первых, улица Большевистская, друзья, кто сейчас планирует ехать, обратите внимание, от разъезда Иня и до Бугринского моста, и даже чуть дальше пробка, сейчас там ДТП возле Бугринского моста случилось, ну и сложности добавляют.
1: Светофор на Выборной тормозит. Вот.
2: Нет, там да. ДТП.
1: Ну, ДТП раньше, в середине где-то.
2: Ну, оно мешает движению. Ну, а что касается еще сложности, это со второй станционной сложно выехать на станционную, прям очень сложно. Прям, ну, вы понимаете, прям очень сложно.
1: И со станционной на станционную тоже сложно проехать вот этот перекресток.
2: Ну и давайте теперь о погоде, что нам синоптики напророчили.
1: Они обещают нам погоду без осадков. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. А температура днем, мы уже привыкли к жаре, плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Сейчас в Новосибирске солнечно и плюс 18.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Вообще настроение должно быть хорошее, независимо от того, что будет на доске сегодня у нас.
2: Но сегодня такая история, которую теоретически можно взять на заметку. Вот часто бывает ситуация, когда вы куда-то приходите, а там висит такое объявление, там, ушел на 5 минут, да, или там, вернусь через полчаса, или там, обед.
1: Ну, всегда. Перерыв
2: вот,
1: 15 минут.
2: И вот такие объявления, они обычно, ты подходишь, и они раздражают. Ты такой, ну, вот, какой-то негатив несут.
1: Попал, друзья, не в то время.
2: Есть, да, вариация, как написать это объявление, чтобы про тебя плохо не думали, приходящие и подходящие.
1: Ну-ка, накидай варианты.
2: Ну, например,
1: варианты.
2: Объявление, которое к нам попалось в руки, висит на стекле, и что на нем написано? «Отошел? Побыть счастливым. Приду через 25 минут, может быть, раньше». Ну, понимаешь, и что ты вот, ты даже плохого про человека не можешь плохое подумать, потому что, ну, человек ушел быть счастливым.
1: Уединился, так сказать, в кабинке.
2: А что ему счастье добавляет? Ну, это уже другой вопрос. Ну, а объявление, друзья, вы уже можете посмотреть в наших социальных сетях. Добро пожаловать.
1: Мы тоже отойдем на 10 минут побыть счастливыми.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
7: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
6: Open Village Сибирь.
7: 0+.
8: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
7: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь, 0+.
9: Счастье есть!
10: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
7: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь, 0+.
8: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
11: В радиотехнике!
8: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
16: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Хочу на пикник.
18: А куда поедем?
15: В «Додо Пиццу».
9: «Додо».
19: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сухофрукты.
18: Подробности в магазинах Быстроном.
11: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
20: Шеф, нам снова повышают аренду.
21: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
22: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
24: Мам! А мам? Мам!
25: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
26: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 55 на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш».
1: Вот и пришла наша очередь говорить гудбай, прощаться до завтра, но
2: еще буквально парочку ваших сообщений, и потом скажем все, до свидания.
1: А сообщения сегодня летели.
2: О, сегодня было много ваших посланий на тему, которую мы обсуждали. Мы сегодня выясняли, что необычного лежит у вас в автомобиле. И чего там только не было. Ну вот еще, например, сообщение от Артема. Он пишет: когда-то были куплены цельные орехи для белок, положил их в подлокотник. Так они там и лежат уже год.
1: Я бы орешки. Сам как белочка их уже приговорил.
2: И еще сообщение. Я думаю, что в принципе можно было бы их объединить, потому что многие нам написали, что у них в машине лежит все, что может понадобиться для спонтанного шашлыка. Как написала наша слушательница, у нее даже мангал. Вот Мария пишет, что у нее мангал разборный. Всегда готова к выезду на природу. Из старой машины в новую переложила. Ну, чтобы было, чтобы было. Поэтому...
1: Для спонтанного шашлыка. У кого мясо лежит в машине?
2: Ну, друзья, самое интересное, что сегодня кто-то из вас полез в бардачок, обнаружил там что-то неожиданное. Кто-то сознательно держит в машине что-то очень странное.
1: Мне кажется, сегодняшний день нужно объявить днем...
2: Генеральной уборки?
1: Да.
2: В общем, друзья, всем прекрасного настроения. Заглядывайте в свои автомобили, любите их. Ну и не забывайте про шоу «Пуш», а мы завтра обязательно вернемся в 6.55. И по традиции, пятница — это же такой сумасшедший денек. Начнем его с трэшепайзера. Ух, что там завтра будет.
1: Так что настраивайтесь. Всем хорошего дня, отличного четверга. Слушайте «Юнитон». Пока, до встречи. Юлия Бородина.
2: Артем Фадей. О!
1: Я тебя поймал, заговорил.
2: Алексей Харитонов.
1: До завтра.
0: Каждый будний день в 6.55 на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации – урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями, комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Подарил и порядок. Букет СИП.
4: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
5: Когда кругом красота, я сама становлюсь
6: красивее,
5: счастливее.
7: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.

прямом эфире. Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на пельмени, манты, вареники.
2: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-00-03. Подробности на сайте sanitas.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
8: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
9: Без возрастных ограничений.
10: Выбираете лучшее? Выбирайте «Керхер». Мини-мойка «Керхер К5 Комбайн».

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
10: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Расскажу про автобус для собак, который довозит питомцев до парка. В автобусе нашей героини Шэрон Телфорд 15 посадочных мест для хвостатых пассажиров. Женщина помогает собакам добраться до частного парка, где их выгуливают няни-дог-ситеры. Шэрон водит автобусы уже 25 лет. В разные годы она развозила детей, именинников и молодоженов. А в прошлом году она решила начать управлять спецтранспортом для собак. Все мокроносые пассажиры сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. По словам Шэрон, в конце салона сидят люди, которые всегда готовы успокоить слишком активных псов. По возвращении из парка в автобус питомцам раздают угощения.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Приятно и на работе. Букет СИП.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
7: Ты видела?
8: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
7: А она просто молчит.
8: Потом разворачивается. И в этот момент...
9: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
10: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
11: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
12: Алло, Гена!
13: Слушаю, Чебурашка.
12: Гена, забери из бара.
13: А ты что, сам идти уже не можешь?
12: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
14: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: радио Юнитон.
1: Реклама. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на товары по уходу за лицом и телом, товары для бритья.
4: Подробности в магазинах Быстроном.
3: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
6: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
8: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
12: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
13: Без возрастных ограничений.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
2: Запрещено для детей.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Яма появилась на проезжей части на площади Ленина в Новосибирске, на повороте с вокзальной магистрали на Красный проспект. Как сообщает информагентство «Новосибирск» со ссылкой на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, причиной случившегося стал дефект на водоводе. Сейчас ведут работы по локализации провала и обратной засыпки. После этого заменят 40 метров поврежденного участка водопровода. Провал огорожен. Судя по камерам, на месте находятся работники горводоканала. Стоит спецтехника. Ремонт моста на Петухово в Новосибирске близится к завершению. Объект готов на 70%, передает НГС. Уже установили новые фундаменты, опоры, балки пролетов, подготовили основание проезжей части и сделали гидроизоляцию. Сейчас укрепляют русло реки, монтируют ограждения и переустанавливают коммуникации. Движение планируют запустить в конце сентября. Законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы внесли в Госдуму. Если его примут, правило будет работать для всех работодателей, при этом индексация будет учитывать официальный уровень инфляции, который рассчитывает Росстат, пишет парламентская газета. По мнению авторов законопроекта, нововведение поможет поддерживать покупательскую способность граждан. Катализатор для переработки пластиковых отходов, высококачественное дизельное и керосиновое топливо создали новосибирские ученые. Как передает ТАСС, патент получил коллектив из НГУ и Института катализа СУРАН. Разработка успешно прошла испытания в лабораторных условиях и уже внедряется на производстве. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Реклама. Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
1: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
2: Ага.
1: О, вы уже здесь?
2: Ага.
1: А где скидка?
2: А скидка тому, кто забрал.
3: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
4: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
4: счастливее.
6: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
7: Какие планы на выходные?
8: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
9: Додо.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на дезодоранты. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
15: Что изменилось после лечения?
16: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
17: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Сейчас бы на пляж?
19: Не, лучше в Додо.
9: Додо.
13: Можно и без повода. Букет Сиб.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
0: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
9: Додо.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо пицца».
4: «Додо».
5: У зайчонка перелом, ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
4: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
5: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно. «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
8: «Додо».
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Счастье есть!
14: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
8: «Додо».
15: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
16: Запрещено для детей.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Второй по счету компьютерный томограф, совмещенный с системой рентгеновской компьютерной томографии, появится в Новосибирске. Его установят в облбольнице. Первый работает в областном онкодиспансере. Под новый аппарат в облбольнице оборудуют отделение радионуклидной диагностики и терапии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с помощью оборудования будут проводить обследования по кардиологическому, неврологическому и эндокринологическому профилям. Процедуры будут бесплатными по полису ОМС. Новые остановочные павильоны появились в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, монтируют конструкции там, где есть потребность, уже разместили 54. Ожидается, что до декабря в общей сложности обновят 135 павильонов во всех районах города. Новосибирск и Омск вышли в финал в борьбе за звание «Семейная столица России». Специалисты оценивали города по ряду показателей, в том числе по медицинскому обеспечению и инфраструктуре. Как передает ТАСС, обладателя титула на следующий год определят в октябре. В число претендентов входят еще 8 городов. Хоккей возвращается. Сегодня Сибирь проведет первый матч на Кубке Минска. В пресс-службе клуба сообщили, что на Олимпик-арене наша команда сыграет против «Адмирала». В Кубке участвуют 6 команд. Помимо Сибири, «Адмирала» и хозяев минского «Динамо», за победу поборются магнитогорский «Металлург», шанхайские «Драконы» и «Сочи». И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

Первый звонок уже скоро, но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу на пикник.
8: А куда поедем?
7: В Додо пиццу.
9: Додо.
7: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
11: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
12: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Ты видела?
14: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю». А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
15: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
14: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
16: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
17: Какие планы на выходные?
18: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
9: Додо.
19: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
1: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Здорово и в ресторане. Букетси. Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
21: Сейчас бы на пляж?
22: Не, лучше в Додо.
9: Додо.
23: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-00-03. Улица Воеводского, 18.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
26: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
27: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Юнитон. Реклама. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 30% на рулеты, кексы, печенье, вафли, зефир, мармелад.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Макии. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Макии. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
13: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: Мам!
22: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
23: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград». ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Число укушенных клещами выросло в Новосибирской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за неделю за помощью к медикам обратились 197 новосибирцев. В их числе 39 детей. По сравнению с предыдущей неделей, пострадавших стало на 60 человек больше. Рост связывают с началом грибного сезона. Люди часто подолгу находятся в лесу. Всего в этом году зарегистрировали свыше 15 тысяч укусов. Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценами на мясо. С просьбой обосновать их она обратилась к крупнейшим производителям говядины и мяса птицы. Организации должны предоставить ведомству сведения об объемах производства и реализации своей продукции, ее полной себестоимости и рентабельности продаж, пишет российская газета. Кроме того, им нужно объяснить причины повышения отпускных цен с начала года. 73% работающих новосибирцев готовы уйти к конкурентам, если им предложат более выгодные условия. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоб». Они также выяснили, что молодежь до 35 лет – самая легкая на подъем. В этой возрастной группе уйти к конкурентам на хороших условиях согласен 81%, а среди сотрудников 45+, таких меньше 70%. В Москве готовятся к запуску проекта «Ночь в поликлинике». С субботы на воскресенье в 10 медучреждениях жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проверить состав тела и получить консультации. Поликлиники для участников акции также организуют тематические программы. Запланированы концерты, кинопоказы, тренировки и творческие мастер-классы. В таком необычном формате собираются работать ночами на последних выходных августа. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Расскажу про автобус для собак, который довозит питомцев до парка. В автобусе нашей героини Шэрон Телфорд 15 посадочных мест для хвостатых пассажиров. Женщина помогает собакам добраться до частного парка, где их выгуливают няни-дог-ситеры. Шэрон водит автобусы уже 25 лет. В разные годы она развозила детей, именинников и молодоженов. А в прошлом году она решила начать управлять спецтранспортом для собак. Все мокроносые пассажиры сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. По словам Шэрон, в конце салона сидят люди, которые всегда готовы успокоить слишком активных псов. По возвращении из парка в автобус питомцам раздают угощения.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Когда кругом красота, я сама становлюсь
2: красивее,
1: счастливее.
3: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
5: «Додо».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
10: Выбираете лучшее? Выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт. Бескомпромиссное немецкое качество и легендарная мощь для вашего автомобиля. Эксклюзивное предложение в Керхер-центрах Кристофер. Специальная цена по акции «День рождения» 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
12: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
13: В «Радиотехнике»!
12: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
16: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
17: Счастье есть!
18: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
19: Танцевальный кей-поп-фестиваль «Siberian K-Pop Fest» объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Что изменилось после лечения?
1: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется, улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
2: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Можно и до свадьбы. Букет СИП.
5: Хочу на пикник.
6: А куда поедем?
5: В Додо пиццу.
7: Додо.
8: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк».
10: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
11: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, Гвардейцев, 47.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Какие планы на выходные?
15: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
7: Додо.
16: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
17: Привет! Как настроение?
18: Безумное!
17: Как аппетит?
18: Еще безумнее!
17: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
19: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Сейчас бы на пляж?
21: Не, лучше в Додо.
7: Додо.
22: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
23: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
24: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
25: Запрещено для детей.
26: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
27: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Прорыв водопроводной трубы на площади Ленина к отключениям воды не привел. Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кадалаев. По его словам, дефект на водоводе уже локализовали. Судя по видеокамерам на площади Ленина, яму засыпали, но участок пока огорожен. Создатели мультсериала «Смешарики» подали 53 иска к новосибирским предпринимателям. Инфопро 54 пишет, что претензии зарегистрированы с марта по июль. Правообладатели требуют компенсации за незаконное использование образов персонажей от 20 тысяч рублей до 200 тысяч. Ответчиками в основном выступают индивидуальные предприниматели, но есть и несколько компаний. Это представители малого бизнеса, продающие одежду, канцелярские товары и игрушки. Цифровое заселение в гостинице началось в Новосибирской области. Как сообщили в региональном правительстве, услуга уже доступна в 21 отеле. В них при заселении предъявлять паспорт не обязательно. Достаточно показать цифровой ID из приложения «Макс». Сотрудники гостиницы сканируют QR-код, после чего гостю выдают ключ от номера. Процедура занимает около 2 минут. 13% новосибирцев считают, что теряют профессиональные навыки на текущем месте работы. Опрос провел сервис «Суперджоб». Доля горожан, убежденных, что их работа способствует профессиональному развитию и росту, выше – 46%. Еще около 40% опрошенных новосибирцев отмечают, что работа не дает им ни развития, ни деградации. Они просто поддерживают текущий уровень квалификации. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: «Уш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
9: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
10: Без возрастных ограничений.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
11: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: и я тебя не прощаю.
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
4: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
6: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
7: Подарил и порядок. Букет СИП.
8: Шеф, нам снова повышают аренду.
9: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
10: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: сферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет по графику и с надлежащим качеством. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Подрядчик работает на центральных смежных полосах. Демонтаж старого покрытия завершен. Сейчас ведут работы по бетонированию основания и устройству деформационных швов. После завершения ремонта встречные потоки на этом участке будут разделены бетонным ограждением. Возможность введения режима ЧС из-за сухой погоды обсуждают в Новосибирской области. Об этом пишет НГС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Михайлова. По его словам, в этом году урожая будет меньше из-за того, что почти два месяца не было дождей. Если введут режим ЧС, то штрафы за невыполнение плана сельхозпроизводители платить не будут. Законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы внесли в Госдуму. Если его примут, правило будет действовать для всех работодателей, при этом индексация будет учитывать официальный уровень инфляции, который рассчитывает Росстат, пишет парламентская газета. По мнению авторов законопроекта, нововведение поможет поддерживать покупательскую способность граждан. Катализатор для переработки пластиковых отходов, высококачественное дизельное и керосиновое топливо создали новосибирские ученые. Как передает ТАСС, патент получил коллектив из НГУ и Института катализа СОРАН. Разработка успешно прошла испытания в лабораторных условиях и уже внедряется на производстве. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: И в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107. И в студии мы, две блондинки, Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
3: Всем привет! Ребят, если честно, я уже очень устала от этой рабочей недели. И еще этот коридор затмений. Мой мозг требует не просто выходных, а эвакуацию в параллельную вселенную.
2: Настя, ты, по-моему, читаешь просто мои мысли. Несмотря на то, что мы сегодня ночью все проспали солнечное затмение, сегодня мы реабилитировались и позвали в студию человека, который знает все, как устроить эвакуацию без загранпаспорта, виз, пробок, а самое главное, без детей. Встречаем нашего гостя, представитель Аквапарк Новосибирск, Алексей Никаноров. Леша, привет!
4: Всем привет, спасибо, что пригласили, как всегда. Всех рад видеть, слышать. Вот мы и снова с вами. Я принес с собой частичку аромата хвойных, цитрусовых парений, конечно же, релакса и отдыха.
3: Алексей, можно мне, пожалуйста, два ведра вот эти цитруса, парения, хвои, вообще надежду на лучшее восстановление? Вот передо мной афиша, я ее читаю. Вечерний аквапарк в пятницу, 14 августа, это уже завтра, с 21:30 до 2 часов ночи. Звучит очень интригующе. Пятница завтра, 14 августа, через два дня после затмения. Не просто ли так, аквапарк предлагает нам замедлиться, отключиться от рабочих чатов, от городской суеты. Рассказывай, как вы превращаете обычную пятницу в мини-отпуск.
4: Да, действительно, пятница уже вот эта, которая случится завтра. Это лучший способ отдохнуть от тяжелых дней, от какого-то стресса, от накопившейся злой энергии, потому что вода очищает, вода дает успокоение, поэтому лучший способ расслабиться, это, конечно же, прийти в аквапарк завтра вечером.

0: Вопрос, Леш, смотри, ты сказал, что вы работаете до 2 часов ночи. Значит ли это, что в 2 часа ночи вы с полотенцами, значит, нас выгоните на улицу? Или, например, я могу спрятаться в хамаме до утра, там, как-то переждать?
1: Ксюша, я представила, как ты бежишь, а Леша за тобой с полотенцем.
2: Нет, выгонять, конечно, никто не будет насильно. Но в 2 часа ночи, да, действительно, аквапарк превращается в тыкву. Да, нужно покинуть помещение, потому что дальше начинается техническая подготовка помещения аквапарка к следующему рабочему дню. А это выходной, это очень сильно нагруженный день. Поэтому с 9:30 до 2 часов ночи есть время расслабиться, поплавать на волнах, отдохнуть на медленной реке, покататься на горках. Отдохнуть душой и телом. Вот.
0: Без дневной суеты.
1: Без дневной суеты — это слово у меня просто, боже, как оно звучит. Потому что у меня в моей рабочей неделе вечные дедлайны. Как загрузить 1 000 000 сториз, опубликовать пост, найти парковку. Расскажи, Алексей, а вы пускаете как в аквапарк? У вас же строго 18+ мероприятие.
2: Да.
1: Может быть, у вас там стоят суровые охранники, спрашивают таблицу умножения или все-таки просят паспорт?
2: У нас более официальный способ попадения в аквапарк, но ночные тарифы, конечно же, никакой там таблицы умножения спрашивать не будут, у нас просто проверят документы. С собой нужно взять обязательно оригинал документов, подтверждающий ваш возраст и, собственно...
0: Именно то, оригинал что, паспорта, да?
2: Ну, паспорт, водительское удостоверение, что-то, что действительно может подтвердить, что именно вы на фото и документах, и что вам есть 18 лет полных обязательно.
1: Слава богу, что паспорт, а не спросят таблицу умножения. Я бы не прошла.
0: Но Настя пыталась же улететь в Бангкок по госуслугам, удивлялась, почему не принимает их. Да, ну раз уж мы говорим о таких серьезных вещах, мы провели свое журналистское расследование, и как понятно, что вчера мы проспали затмение, главное не проспать нам 14-го вечерний аквапарк, и мы хотели узнать, что будет там, бочки, горки, что будет работать?
2: Да, пятница – это классическая работа аквапарка, кроме детской зоны «Акваплей». Это доступны все уличные зоны, это все доступны бассейны, 3 формата отдыха. Это VIP с лаунж-зоной, горки плюс первый этаж и первый этаж, бассейны и парные. Вот, доступно все то же, что и днем, кроме детской зоны «Акваплей», которая, ну, взрослым она и не нужна, потому что туда доступ до 12 лет детям и не будет интересно вообще взрослым. У нас как раз появляется время для того, чтобы больше времени потратить на обработку детской зоны, потому что подготовиться надо к следующему дню. Дети приходят, чистота там должна быть кристально идеальная, вода должна быть чистейшая. Лаборатория каждые полчаса проверяет, снимает пробы воды, грубо говоря, проверяет все это на состояние. Лабораторные анализы делает, и именно безопасность гостей – это главный приоритет аквапарка, поэтому вот для взрослых – взрослый отдых, для детей – детский отдых. Поэтому ночью мы отдыхаем только в самом аквапарке, в акваплей не лезем.
1: А, получается, это очень хорошо, потому что мы же маринуемся в горячих бочках, как огурчики. То есть это, знаете, как открывается портал в другую вселенную. Коридор затмения открыт, а вы открыли в портал в горячие бочки. Алексей, ну вот давай разберемся, мы с Ксюшей запутались. У вас есть 3 тарифа. Получается, релакс, драйв, премиум. Расскажи нам, пожалуйста, о них поподробнее.
2: Релакс – это для тех, кто, во-первых, это способ сэкономить на поход в аквапарк, потому что это самый дешевый способ, недорогой, посетить аквапарк взрослому человеку, потому что он дешевле обычного дневного тарифа, и там, ну, единственное, нет доступа к горкам. Это для тех, кто вот желает отдохнуть в бассейнах, в купелях, в уличных горячих бочках, уличный бассейн, медленная река и так далее, то есть, ну, не заходя на горки.
1: А стоимость его, получается?
2: Начиналась стоимость от 2000 рублей, но они закончились. То есть их все разобрали. Сейчас минимальная стоимость 2500 рублей. Информация есть на сайте. Там же и расписаны как раз условия тарифов. Второй тип отдыха – это с горками. Люди, которые приходят не только расслабиться, отдохнуть, но и хотят попробовать горки, экстрим, чтобы кровь хлынула в конце недели, чтобы в выходные уже с улыбкой отдыхать спокойно себе. Этот тариф у нас пока есть еще 3 500 рублей, потом он станет 4 000 рублей. Это все то же самое, что у вас в релаксе, то есть все парения, бассейны, джакузи, купели, уличные зоны, но плюс также доступ к горкам. И есть последний, самый дорогой наш тариф, премиум тариф. Это для людей, кто любит быть отдельно от толпы. То есть сходил, отдохнул на горках, сходил, отдохнул в банях там и так далее, и вернулся к себе в лаунж-зону. То есть у вас закрытая территория на втором этаже, куда другие...

0: тарифы не имеют доступа. Вот. Плюс, если вы не любите огромные компании народу в банях, коллективных парений, для премиум тарифа у них есть собственные джакузи, у них есть собственная парная, где собственный пармейстер индивидуальный для випов, для премиум клиентов, для них проводит парение, он каждый час проводит парение, там русская парная. Плюс собственный хамам, он цитрусовый чаще всего, то есть у нас меняются ароматы каждый раз в хамамах. Кто часто ходит, это знают, кто редко посещает такого парка, они не знают этого, что раз в неделю, раз в две недели меняется аромат в хамамах. И придя, допустим, если вам понравился аромат сегодня, не факт, что если вы придете через два дня, он снова будет в этом же хамаме. То есть происходит постоянная ротация этих ароматов. Люди узнают, где какой всегда. То есть кто постоянно особенно ходит там у нас на вечерние тарифы, такие, либо ходят на банные тарифы специальные. Они чаще всего там заранее задают вопросы, какой аромат сегодня в том или ином хамаме.
1: Настя, я поняла, наш тариф релакс.
2: Почему?
1: Ну, потому что мы умеем отдыхать только тогда, когда нас с тобой физически помещают в воду и забирают телефон.
0: Ну, телефоны у нас не забирают. Конечно же, вы можете его самостоятельно оставить либо в камерах хранения, они бесплатно на территории аквапарка. Ну, можете, конечно, взять с собой, надеть его влагозащищающий чехол, с ним покупаться, поснимать, тем более вы блогеры, вам это надо, у вас телефон вообще забирать сложно, это вы же до последней крови драться будете за свой телефон. Поэтому тут, я думаю, даже если бы правило было изъять телефон у вас именно, это бы не получилось.
2: Ну, это плохая новость, Ксения, нам придется с тобой тренировать силу воли, потому что мы будем постить, рассказывать все обо всем.
1: А представь, если тебе мужчина говорит, что 14 августа вечером ты свободна, а потом говорит, я забронировал нам ночной аквапарк. Что так, ты ему ответишь?
2: Я побегу покупать новый купальник и водостойкую тушь.
1: А если он тебе еще скажет, что у него тариф премиум?
2: Тогда можно с мамой знакомить.
1: Я еще слышала, а вот ты уже выше нам сегодня говорил, вот это какое-то слово «медленная река». То есть это как? Это значит, что я буду плыть как черепашка? Потому что вот у меня такой характер, это вообще не черепаши. И я вот такой человек, что я хочу быстро везде плавать. Значит ли это, что в медленной реке меня дисквалифицируют за вот этот движ?
0: Медленная река, она же ленивая река, кто как любит, так ее называет. Это продолжительностью 800 метров с лишним, с заводями гидромассажными. Есть такая потоковая, бассейн, грубо говоря. То есть там есть течение. Человек, это можно расслабиться, лечь на спину, тебя будет нести течением. Он начинается от волнового бассейна и заканчивается в нем же. Но можно и по кругу плавать бесконечно, не заплывая волновой бассейн. Спортивное плавание в аквапарке запрещено. Строго-настрого, это опасно для окружающих людей, когда люди начинают брасом особенно плыть, можно ударить кого-то рукой, неоднократно замечается, за это делают замечания, удалять никто не будет, но после первого замечания не поймешь.
1: Красная карточка.
0: Там уже красная карточка, удаление с поля, все верно.
2: Поняла. У меня сегодня какое-то воображение очень развито, Ксения, я представила, как ты плывешь брасом. На самом деле я себе уже записала, лечь на круг, ничего не делать, не грести, мне идеально подходит. Но меня заинтересовал поподробнее тариф Drive. По-моему, я правильно поняла, он у вас стоит 4000.
0: Да.
2: Это вот тариф такой, когда я релаксировала, а потом резко вспомнила, что мне 18 лет, и я хочу с визгом на горке. Правильно я понимаю?
0: Все верно, да. Он именно этим и отличается, что люди, которые вдруг захотели... Им надоело релаксировать, они посмотрели на визжащих людей на горках, такие, мы хотим так же, вот у них не получится так сделать. А люди, которые взяли драйв, это как раз тариф с горками, и там туда входит не только релакс, наслаждение, а еще и адреналин. То есть,
1: как сколько сказал, горок?
0: Горок доступно 9. В этом тарифе могу перечислить их все. Это, конечно же, торнадо, констриктор, аквалуп, это гигантская акватруба, это у нас открытая-закрытая семейная, аквасферы и манта, конечно же,
1: легендарная. О, манта, моя любимая. Сколько эфиров я уже про нее мечтаю, она меня так будоражит, но я опять услышала слово констриктор. Это звери, рептилия. Что это новое словечко в эфире?
0: Ну нет, зверей и рептилий у нас в аквапарке нет. У нас есть в названиях, конечно же, присутствуют животные. Констриктор переводится как узел, грубо говоря, поэтому это такая витиеватая закрытая горка. Манта, кстати, переводится, это имя собственное, есть такой скат, называется «Морской дьявол».
1: Ну, вот. «Манта» я запомнила, что это горка свободного падения, да. Что она у нас единственная в Новосибирске и единственная в России.
0: Да.
2: А вот про подводного ската я слышала,
1: что теперь я бы добавилась информация про ската у меня.
0: Да, то есть она изготовлена в форме ската, то есть это крылья ската.
1: А, крылья ската.
2: Я представила ската.
0: Вот, она так и выглядит, собственно. Это рот ската и два крыла больших. То есть вы вылетаете из одного крыла и вылетаете во второе крыло. И начинаете, то есть, в этой горке туда-сюда в рафте спускаться. Вот, и в конце вы через рот ската выплываете как раз в финишный бассейн.
2: Я услышала, что рептилии у вас запрещены, слава богу.
0: Да, с животными вход в аквапарк строго запрещен.
2: Водостойкая туша в моем списке покупок. А вот скажи, пожалуйста, меня заинтересовал премиум-тариф. Поподробнее хочу о нем услышать. Такое впечатление, что у вас там золотые хамамы, личный бассейн с лепестками роз.
1: За 5000-то рублей.
0: Так, начнем так. Золотой хамам у нас есть, серебряный хамам у нас есть.
2: Вау!
0: Но они находятся не в тарифе премиум. Они находятся в обычном релакс даже тарифе. Они находятся на первом этаже.
1: Вот это мы
0: комплексе.
1: Пропустили, вот это контент.
0: Да, у нас 5 основных хамамов, если вдруг вы не знали. Это серебряный, золотой, это большой, и разогревочный, и цитрусовый на втором этаже. Вот у премиум как раз у них есть доступ к второму этажу, к цитрусовому хамаму в зоне спа. О, это мой любимый хамам из всех. То есть это вот моя любовь, мое все. То есть у них самая лучшая парная на втором этаже и самый лучший хамам на втором этаже. То есть вот премиум как раз у них есть свои лежаки индивидуальные. То есть ты приходишь, за тобой закреплен лежак, ты размещаешься у тебя.
1: Мы уже обсуждали лежак для меня и моего фламинго.
0: Да, да. То есть...
1: А выход из хамама, он как выходит? Они на бассейн идет выход или куда мы выходим?
0: У хамамов первого этажа есть бассейн «Инь-Янь». Это гидромассажный бассейн с лежаками, с пузырьками такой а-ля джакузи. Там же недалеко расположены джакузи-ромашка горячий, бассейн-тоник, медленная река у вас под боком и купель ледяная, в которой 15 градусов температура воды, то есть довольно-таки такая освежающая. Температура, то есть от первого этажа. Со второго этажа вы можете, там же расположены у нас душевые, у нас расположены переворачивающиеся ведра с ледяной водой. И на втором этаже все то же самое, да. То есть выходя из хамама, у вас есть доступ к парной, вот, которая индивидуальная. У вас есть душевые, у вас есть переворачивающиеся ведра, у вас есть дорожка Кнейпа, это для того, чтобы разогнать кровь в ногах. И, собственно, ваш собственный гидромассажный бассейн панорамный с прекрасным видом на Чернышевский.
2: А у вас есть еще какой-то интересный бассейн, такой мы с Ксенией это слово перед эфиром разбирали, похожее на
1: бассейн
2: имя...
1: Памуккале.
0: Памуккале. Это не такой, это такой горный бассейн, которые чашами на горах, на склонах сделаны. Да, они располагаются у нас на подъеме с первого на второй этаж, вокруг лестницы. Их 5 чаш основных. Вот, они входят в тарифе как раз премиум.
1: Ну вот, я и говорю, что звучит-то как, да, как и имя турецкого принца. Я уже вот вижу нас в этом панорамном бассейне. Уже принц подает нам смузи. Настя, я вижу, что как ты радуешься, тебе прям хочется это. Чтобы
2: я пахала.
1: Люди включили прямой эфир сейчас, посмотрели на наши счастливые лица, да. И получается, что можно и попариться, и в бассейн сходить. Но, конечно, мы как блондинки не только звездами, да, питаемся, и паром с цитрусом. Хочется и о еде поговорить. Что-то будет в этом тарифе связано с едой?
0: Ну, в сам тариф еда не входит, не включена, конечно же. Но у нас на территории аквапарка, я вот недавно пересчитывал количество кафе, по-моему, в районе 9 или 10 штук уже.
1: Ну, то есть они ночью работают?
0: Ночью работают, да. То есть там есть все от мороженого до обычной еды, до стритфуда. И там же и бабл-ти можно выпить, и кофе, и алкомороженое. Ну, то есть, грубо говоря, мороженое со вкусом алкоголя. То есть оно безалкогольное, но вкус дает как у алкоголя.
1: Как будто бы.
0: Да. Mm-hmm. Есть обычное классическое мороженое, мягкое мороженое. Бутерброды, вафли,
1: голодными
0: курица,
1: мы
0: голодными не
1: останемся. Останетесь.
0: Коктейли, напитки, все в доступе.
2: Алексей, я вот мы таки покушали мороженое, замерзли, и я вот слышала у вас про коллективное парение. Нам там коллективами пары будут искать или парят? Вот расскажи подробнее про коллектив.
1: Ты же помнишь, как Настя ищет пармейстера, который найдет ей пару?
0: Коллективное парение, это не значит, что у вас коллектив друг друга будет парить. Нет, у обычных гостей у нас нет доступа к веникам, потому что это по технике безопасности запрещено. У нас есть специально обученные люди, это парамейстера, которые именно обучаются мастерству, как правильно доставить вениками и опахалами, и веерами удовольствие людям в бане. Они должны знать, какая должна быть влажность, какая должна быть температура. Они применяют разные, как живые продукты, то есть, грубо говоря, чесночное парение – это чеснок, это перетертый на терке чеснок, натуральный. То есть они с помощью его так же с хреном они делают. То есть хрен перетирают, есть хреновое парение, не по качеству, а именно из-за аромата. Есть парение с эфирными маслами, то есть там есть те, которые там расслабляют, есть наоборот, которые энергию дают, есть те, которые там насморк пробивают, для легких полезные, грубо говоря, такие эфирные масла. И все это делается каждые полчаса в 2-3 банях, в зависимости от количества людей, то есть от наполняемости, каждые полчаса.
1: Слава богу, да я уже думала, придет баба Зина с веником крапивы, нас отхлещет.
2: А я уже представила, как за тобой бегает баба Зина с крапивой.
1: Да, друзья, давайте отдохнем, запах цитруса воткнем, посмотрим на уточек и послушаем рекламу на радио Юнитон.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на канцелярские товары. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: Приятно и на работе. Букет СИП.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Алло, Гена!
12: Слушаю, Чебурашка.
11: Гена, забери из бара.
12: А ты что, сам идти уже не можешь?
11: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
13: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунина, новогодняя 44, квартира 16. Уверен, 316-547-600-142-075.
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Заговорить на английском. Level 11.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации – урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом.
20: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
21: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа».
24: 335-72-05. Волну 107 включи. Блеск огней и мечты лови. Блондинки в городе шепчут «Привет». Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
25: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Команова и Анастасия Глинская.
26: Реклама.
1: Дорогие друзья, мы вернулись после рекламы. Блондинки в городе. С нами представитель нашего новосибирского аквапарка Алексей Никаноров. Мы сегодня говорим о предстоящей пятнице, ночном релаксе до 2 часов ночи. И, Леш, ну вот смотри, пятница, ночь, вода, пар, это вот такое все романтичное. Как ты думаешь, свидание вот там можно с Настей там завтра у вас назначить?
0: А, ну, как сказать, с Настей вам свидание назначить.
1: Ну, вот знаешь, вот свет, бочки, небо.
0: Если вы придете с мужчинами, это лучше.
1: Они смогут проверить нашу плавучесть на медленной реке.
0: Да, обязательно. Не, конечно, прийти на свидание, очень много людей таким способом с парочками проводят время в аквапарке, именно на ночных тарифах. И есть люди, которые не пропустили еще ни одного. То есть вот именно пары приходят прям конкретно каждую ночь.
2: Поэтому, Ксюня, выражайся понятнее, можно сделать свидание в аквапарке, это даже приемлется,
0: да,
2: правильно я
0: да,
2: понимаю?
0: Да.
2: Но, Алексей, а мы вот после затмений вот этих всех коридоров у людей всегда происходят какие-то большие перемены. И мы знаем, что у аквапарка тоже будут перемены. Скажи, пожалуйста, нам, что все будет хорошо, а то мы, блондинки, ну, очень впечатлительные.
0: Да, как многие могли увидеть, 1 сентября аквапарк закрывается. Но закрывается ненадолго. Мы уходим всего лишь на реновацию. Ну, как всего лишь, у нас крупная реновация, обновление, ремонтные работы, запланированное обслуживание аквапарка. Мы в прошлом году не уходили на ремонт надолго. И поэтому нам приходится это делать. Вот так вот на 21 сентября мы откроемся вновь для всех желающих в обновленном аквапарке «Новосибирск 2.0». Будем всех ждать, будет крупное открытие. Скучно точно не будет.
1: Ну вот так мы и знали. Только я настроилась, понимаешь, объявить номинацию «Лучший парень года», «Лучшее свидание года», «Ночь, бочки, релакс». И тут вот это аквапарк закрывается.
2: А я так расстроилась, у меня внизу, как на горке, все вниз. Жух, опустилась. Но, я так понимаю, это же не совсем грустная новость.
1: Это грустная новость только до 20 сентября, получается.
0: Это грустная новость для тех, кто собирался в начале сентября прийти в аквапарк. А для тех, кто планировал на конец сентября посещение, для них это, наоборот, прекрасная новость, потому что они в обновленном аквапарк придут.
1: Вот это получается не закрытие, а перезагрузка.
0: Конечно.
2: Потому что аквапарку тоже требуется после этих всех коридоров новая перезагрузка.
0: Да, да. Новый релакс.
1: Затмение прошло, обновление началось, а мы тоже хотим поиграть дальше в наш любимый Блонди Блиц. Поэтому, Леш, ты, пожалуйста, быстренько отвечай, ничего не думай, потому что это такой у нас формат.
0: Хорошо.
1: Угу. А если ты ничего не знаешь, просто говори «помукали». Кодовое слово.
2: Алексей, скажи, пятница вечером диван или аквапарк?
0: Аквапарк.
1: Релакс или драйв?
0: Драйв.
2: Горка или горячая бочка?
0: Ой, горячая бочка, потом... Не, давайте горка, потом горячие бочки.
1: Хамам или сауна?
0: Мне хамам.
2: Медленная река или торнадо?
0: Торнадо.
1: Тариф премиум или я просто посмотреть?
0: Посмотреть, ознакомиться и купить тариф премиум.
2: Свидание в аквапарке – это романтика или риск?
0: Это романтика и круто.
1: Если парень пригласил девушку на ночь в аквапарк, это хороший знак?
0: Это отличный знак, просто однозначно.
2: первое, что нужно взять с собой на ночной тариф?
0: Хорошее настроение и удовольствие.
2: А второе?
0: Купальный костюм.
2: А третье?
0: Убрать телефон в камеры хранения или поставить беззвучный режим.
1: Вот профи сегодня с нами в эфире, не можем его никак запутать.
2: Ага, Алексей, рабочий чат в пятницу вечером ответить или игнорировать?
0: Отдыхать.
1: А если начальник написал?
0: Сильнее отдыхать.
2: Вот теперь понимаем, Алексей действительно наш человек.
1: Коридор затмений, переждать или сходить в аквапарк?
0: Ой, идти в аквапарк.
2: А после 1 сентября грустить или ждать обновления?
0: Радоваться, грустить и ждать обновленного аквапарка.
1: 21 сентября обвести в кружок?
0: Не просто в кружок, просто красным маркером выделить. Со стрелочками подрисованными.
2: Угу. Алексей, и последний вопрос. Одним словом, что ждет человека 14 августа в аквапарке на вечерний аквапарк?
0: Релакс и удовольствие. Одним словом, релакс.
1: А я бы еще добавила вода, пар и никакой суеты.
2: Да, друзья, давайте подведем итог для наших слушателей. Вечерний аквапарк – это пятница 14 августа с 21:30 до 2 часов. Только взрослые. Мероприятие запрещено для детей. Будет тихо, уютно, без очередей на горке. Есть 3 тарифа. А главное – шанс восстановить силы, замедлиться и забыть про все рабочие чаты. Да, билеты релакс от 2000 рублей, но, к сожалению, их уже нет.
1: Как поэтому, мы выяснили.
2: Да, поэтому поторопитесь, успевайте. Есть еще драйв. Кто хочет себе добавить немножко драйва, вспомнив, что ему 18 въезжать с горы кататься. И тариф премиум за 5000 – это для встречи с принцем. Ксения, скажи, как название этого бассейна? Не могу запомнить.
1: Помукали.
2: Поэтому.
1: И это абсолютно кайф. И с вами были блондинки в городе. Я, Ксения Каманова, Анастасия Глинска и наш гость Алексей Никаноров. Мы желаем всем завтра встретиться на медленной реке и шлем свои аквачмоки.
2: Чмок, чмок.
0: Пока-пока.

0: Динки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская на радио Юнитон. Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 25.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: канікули в Китаї Level 11.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
4: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Без возрастных ограничений.
6: Когда кругом красота, я сама становлюсь
7: красивее,
6: счастливее.
8: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27. Запрещено для

0: пешеходов
1: они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 17:00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Сразу два значимых изменения в организации трамвайного движения произошли сегодня в Новосибирске. Во-первых, на маршрутах появились остановки по требованию. Таким образом, городские власти планируют повысить скорость перевозок. А во-вторых, в левобережной части города два маршрута, номер 2 и 8, сегодняшнего дня изменили схемы движения и названия. Оба они ходят по кольцу до Чистой Слободы. Второй по счету компьютерный томограф, совмещенный с системой рентгеновской компьютерной томографии, появится в Новосибирске. Его установят в облбольнице. Первый работает в областном онкодиспансере. Под новый аппарат в облбольнице оборудуют отделение радионуклидной диагностики и терапии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с помощью оборудования будут проводить обследования по кардиологическому, неврологическому и эндокринологическому профилям. Процедуры будут бесплатными по полису ОМС. Новые остановочные павильоны появились в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, монтируют конструкции там, где есть потребность. Уже разместили 54. Ожидается, что до декабря в общей сложности обновят 135 павильонов во всех районах города. Хоккей возвращается. Сегодня Сибирь проведет первый матч на Кубке Минска. В пресс-службе клуба сообщили, что на Олимпик-арене наша команда сыграет против «Адмирала». В Кубке участвуют 6 команд. Помимо Сибири, «Адмирала» и хозяев, минского «Динамо», за победу поборются магнитогорский «Металлург», шанхайские «Драконы» и «Сочи». И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 17 часов и 5 минут в столице Сибири. Для всех информация не новая, но все же радио Юнитон можно не только слушать, но и смотреть на нашей трансляции. И сейчас, возможно, кто-то и пристально наблюдал за тем, как мы с блондинками проводили здесь время. Если нет, обязательно подключайтесь. Я сегодня вроде бы достаточно неплохо одет, старался. Это не то, что мы раньше, да, могли с немытой головой прийти. Сейчас мы все красивые ведущие радио нашего города. Большое всем привет, кто настроен на волну 107 FM. Сегодня, как и, в принципе, всегда, у меня в планах хорошо провести время, возможно, даже немножечко повлиять на ваше настроение, ну и поиграть. 4 игры сегодня у меня запланировано, это не может не радовать. Дмитрий Сергеев, радио нашего города, открываем новый музыкальный, чего и вам желаем, присоединяйтесь.

0: Да, где же ты? Лето на самом деле это подходит к развязке. Осталось какие-то 2 недели, и все. Сентябрь. Сентябрь горит. А там и 3 сентября недалеко. Михаил Захарович Шуфутинский вновь вернется в нашу жизнь. Хотя, казалось бы, вот недавно, в прошлом году, я помню, как это было. Когда? Когда пролетел год, неизвестно, но час на радио нашего города на самом деле заканчивается тоже очень-очень-очень быстро. Успевайте насладиться музыкой и тем, что мы приготовили.
1: Радио.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
9: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
10: Додо. Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на все растительные масла.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
2: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: Додо.
4: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: И действительно, самое время обсудить прогноз погоды на пятницу, 14 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14. Уже прохладно на самом-то деле. А днем еще по-прежнему лето, около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Да, я прям представляю, с каким лицом на меня посмотрел бы терапевт, если бы я к нему пришел и сказал, у меня автомания, пожалуйста, помогите мне. Он сказал, молодой человек, у меня и так 3 участка, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Но, тем временем, игра «Автомания» на радио «Юнитон», и мы будем действительно сейчас играть. Какие бы мы взрослыми ни были, я считаю, что поиграть всегда время найдется. В рамках проекта «Автомания» что мы делаем? Да, задача у вас очень достаточно интересная, зайти к нам в социальные сети и по какому-то элементу автомобиля, да, действительно, не полностью там, знаете, ну, например, дверь мы покажем, или фары, или капот. Вот по этому элементу нужно будет определить и угадать, что же за автомобиль мы сегодня вам загадали. Я так смотрю, ну, сегодняшний автомобиль, я думаю, знают вообще все. Ну, вообще все должны знать. Мне интересно, что начинают лететь ответы, да, и самое время заходить к нам, ну, например, в Макс или в какие-нибудь еще интересные социальные сети, про которые вам сейчас расскажу. Там, ВКонтакте, если вы там сидите. Заходить туда и смотреть фотокарточку, которую выложили мы, и писать нам, что же это за марка автомобиля. Если у вас скрыт номер телефона, обязательно пропишите его отдельно, иначе мы с вами никак не сможем связаться. Ну и по традиции приз сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс», сегодня заберет, как это обычно бывает, самый достойный. Вот так вот я бы сказал, да. Кто им будет, мы узнаем совсем скоро. Вижу огромное количество просто ответов. Пойду проверять, кто был быстрее других.
2: 8 983 510 107.

0: Ну, а я уже знаю, кто победил, и, конечно же, спешу рассказать это и вам. Ну, для начала напомню, да, что игра «Автомания» в эфире, и задача у нас была, она как бы и простая, но автоматически и сложная. По определенному элементу, по определенной фотографии, ну, там, сколько, давайте оценим объективно, математическим складом ума просчитаем, ну, процентов 45 автомобиля мы видим, да, задача определить было, какой марки автомобиль. Справились почти все, я так скажу, огромное количество правильных вариантов ответа, но сначала пробежимся с неправильным. Тут вот Роман пишет: «Хочу масло». Эх, если бы, Роман, все было бы так просто. Да, так, из неправильных давайте смотреть. «Нива» не то, не подходит. «Ниссан», «Митсубиси» тоже вообще не то. И не туда. Так. Ну, как будто бы из неправильного. А, ну УАЗик еще был, да. Так, частенько он проскальзывал. Ну, это, знаете, всем бы нам такой УАЗик, конечно, иметь. Правильный ответ, это ни для кого не секрет, что это Toyota, марка автомобиля, которая сегодня была загадана. Я еще вначале подсказал, что, скорее всего, знают все, потому что, ну, как можно не знать Toyota? И осталось дело за малым рассказать, кто же был сегодня быстрее других и кто забирает сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от нашего генерального партнера игры компании Prado. А это... наш слушатель, номер телефона которого заканчивается на 9779. Бабац! Вот это бабац! Написано, если не обманывает меня Макс, Виктория. Вот, Виктория, поздравляю вас. Надеюсь, у вас есть автомобиль. Если нет, у мужа найдется. Если нет мужа, ну, не знаю, ну вы тогда завидная невеста точно. С 4 литрами синтетического моторного масла, я думаю, вообще очередь целая будет. Еще раз вас поздравляю, за эфиром расскажу, как забрать свой приз. Для всех остальных не расстраивайтесь, у меня, знаете, такая в последнее время боль. Я сам хочу дозвониться на одну из радиостанций, делаю это постоянно, как только ведущие говорят «звоните». Я делаю это уже, наверное, полгода, честно. И мне уже не важно, зачем, как, что я выиграю, я просто хочу дозвониться. У самурая нет цели, есть только путь, помните.
1: Автомания на радио Юнитон. На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: реклама. Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
4: Легендарно.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. ОГРН 319-547-687-251.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
8: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на Центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
5: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: Додо.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
11: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Том Боксер в финале часа на радио нашего города. Вот и первая игра подошла к концу. Уже первым победитель дня сегодняшнего определен. Мы выкладываем всегда обычно, ну как, необычно, всегда выкладываем, кто у нас победил. Виктория Дэнк зовут ее. Поздравляю, мне так, знаете, нравится всегда общаться с победителями за эфиром. Я вот заметил, что есть люди мега благодарные, которые пишут потом: спасибо большое, спасибо большое радио нашего города, спасибо. А кто-то просто... ок, пишет. Будьте открытыми. Всегда приятнее дарить подарки тем, кто благодарен. Ну, для всех неблагодарных тоже хорошая информация. Две игры еще в новом часе. А прямо по курсу Надежда Орлова. Давайте передадим ей слово и сверим часы. В Новосибирске 6.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Прорыв водопроводной трубы на площади Ленина к отключениям воды не привел. Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кадалаев. По его словам, дефект на водоводе уже локализовали. Провал на площади Ленина при повороте с вокзальной магистрали на Красный проспект образовался вчера вечером. Сегодня яму огородили бетонными блоками. В течение дня специалисты горводоканала работали на месте провала. Водителям следует учесть, что левая полоса в сторону Красного проспекта сужена, знаки установлены. Новосибирск вошел в десятку финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, борьба за титул проходит в несколько этапов. Комиссия уже отметила меры поддержки семей в нашем городе и планы дальнейшего развития. Теперь эксперты должны приехать в Новосибирск, чтобы лично оценить инфраструктуру. Город, который станет семейной столицей в следующем году, выберут в октябре. 73% работающих новосибирцев готовы уйти к конкурентам, если им предложат более выгодные условия. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob. Они также выяснили, что молодежь до 35 лет – самая легкая на подъем. В этой возрастной группе уйти к конкурентам на хороших условиях согласен 81%, а среди сотрудников 45+, таким образом сменить место работы, готовы меньше 70% респондентов. Отменять домашние задания для школьников не будут. В Министерстве просвещения России сообщили, что даже не рассматривают такую возможность, пишет парламентская газета. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, домашние задания необходимы для повторения пройденного материала. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: вечере диджей Дмитрий Сергеев.
1: 18 часов и 5 минут в нашем городе. Это радио Юнитон. Дмитрий Сергеев на месте. За старшего еще 2 часа, так уж точно. Ну, давайте рассказывать, киноманы, что там не так с Колобком? Я не понимаю. Честно, не ходил еще в кино, не смотрел, но не понимаю. Как будто бы не зашел нам Колобок. Хотя, вы вообще задумывались, как он передвигается? Ну, парень всю жизнь, по факту, на лице идет. Не знаю, меня, по крайней мере, смешит эта информация. Я от него каких-то завышенных ожиданий не жду. Но посмотреть, я думаю, все-таки стоит хотя бы узнать, что же там. Да и, знаете, обычно ты приходишь на какой-нибудь детский мультфильм, который вышел, да, заходишь в зал, а там товарищи миллениалы, здравствуйте. Все они без детей причем. Поэтому, если кто-то ходил, напишите, пожалуйста, честный отзыв. Интересно будет почитать, понравилось, не понравилось вам. Я вот для себя все-таки решу и подумаю, стоит ли оно того, чтобы идти тратить кровные родненькие денежки, или не стоит дождаться уже посмотреть потом дома. Ну, про этот час в двух словах, конечно же, игры запланированные. Первые из них — уроки музыки — уже совсем скоро. Я дам какой-нибудь секретный, хотя мои секретные — это сразу понятные и очевидные подсказки. И как только вы ее услышите, сразу можно уверенно звонить. Телефон прямого эфира 209-05-07.
0: Радио нашего города.
2: Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white,

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Так, ну вопрос, который волнует миллионы людей. Да, если дома стоит где-то в углу гитара запылившаяся, это можно называть себя музыкантом или нет? Я пока не ответил на этот вопрос, но точно могу вам сказать, что игра «Урок музыки» начинается. И начинаем мы свой урок, конечно же, традиционно с правил. Задача простая — дозвониться к нам в прямой эфир. Телефон, напомню, 209-05-07, но уже кто-то уже дозвонился. Сейчас мы будем с ним знакомиться. Далее все математически просто. Я зачитываю какой-то факт из мира музыки, ну а задача слушателя угадать, правдивый это факт или ложный. Если он справляется уверенно, я думаю, так и будет, то заберет он сегодня два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Если справляется неуверенно, то тут-то подключайтесь все вы, кто слушает нас, и быстренько дозванивайтесь вновь. Ну и там уже, если слушали внимательно, побеждаете. Вероятность примерно 100%. Я его так оцениваю. Ну, давайте знакомиться, кто у нас сегодня там, на телефоне, на том конце провода. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Александр.
2: Александр. Александр, как с музыкой? Вы на «ты», на «вы»?
3: Ну, на... Небольшой ноге.
2: Ну и такое бывает. Что ж сделать, да. Так, Александр, а подскажите, пожалуйста, знаете ли вы такую певицу Нюша, ее зовут?
3: Ну да.
2: Знаете?
3: Есть такое, да.
2: Есть такая, да. Слушайте, факт сегодня будет именно про нее. Если вы сейчас отвечаете правильно, то два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум» ваши. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Супер. Тогда зачитываю факт. Он очень простой. Певица Нюша озвучивает фильмы. Правда это или ложь?
3: Это ложь.
2: Это ложь, говорит Александр. Уверенно так, как будто бы вот прям действительно знает. А это, представляете, неверный ответ. Вот так-то. Что ж поделать? А это неверный ответ. Телефон прямого эфира 209-05-07. Ну тут-то вообще несложно должно быть. Да, алло, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Ух вы, какой счастливый человек. Как зовут вас?
4: Сергей зовут.
2: Как вы долго думали? Вспоминали, да?
4: Не, я форточку закрывал просто.
2: А, тоже верно. Да. Так, Сергей, ну скажите, пожалуйста, певица Нюша озвучивает мультфильмы. Правда это или ложь?
4: Конечно, правда.
2: Конечно. Сергей, ну конечно.
4: Я уверен.
2: Да, конечно, вы уверены, и мы уверены. Это действительно абсолютная правда. Ее голосом говорят Присцилла Вранга, Герда в «Снежной королеве», Смурфетов, Смурфиков и Гип в «Семейке Крутс 2. Новоселье». Сергей, вы счастливы вообще?
4: Очень.
2: Очень. Я тоже за вас рад. Два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум» ваши за эфиром. Расскажу, как их забрать. И еще раз поздравляю.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village CB. 0+.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
6: Когда кругом красота, я сама становлюсь
7: красивее,
6: счастливее.
8: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
9: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалу. «Санитас» в медпарке. Николаева, 12/3. Восход, 28. Искити, Молдавская, 50. Запись по телефону 373-2003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
14: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
15: Что изменилось после лечения?
16: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
17: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
19: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на 14 августа, пятницу. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14. В футболочке уже прохладно. Днем еще стабильно, по-летнему около плюс 25.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Кстати, очередная игра. Играй по правилам совсем скоро. Телефон прямого эфира 209-05-07. Дозванивайтесь, давайте узнаем, что там вообще в школах мира происходит. Будет интересно. 209-05-07.

0: На радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Вообще, она танцует под Шадай, конечно, здорово. Вот если она под Любе танцует, то это уже другой разговор. Ну что ж, игра «Играй по правилам» прямо сейчас в эфире радио нашего города. Игра, которая посвящена так или иначе школе. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что буквально через 2 недели она ворвется в нашу грешную жизнь, эта школа, и будет с нами много-много месяцев. Но в рамках игры мы обсуждаем, знаете, не только школу, мы обсуждаем какие-то интересные традиции, я бы сказал, и обычаи школ мира. Вот так вот. Не про нашу, не про российскую школу будем говорить. Сегодня интересный факт у меня про школу какой-то страны, но вот какой уже задача угадать вам. Ну и также хочу напомнить, что эта игра у нас совместно с Быстрономом проводится, и отсюда и приз. Сертификат на 1000 рублей на покупке в супермаркет Быстроном получит кто-то из вас. Ну а кто, давайте же скорее узнаем, потому что есть звонок. Давайте с этим человеком поскорее знакомиться. Итак, кто же там у нас? Алло, здравствуйте.
2: Всем добрый вечер.
1: Вот. Давайте попробую угадать. Вас случайно не Наталья зовут?
2: Именно так.
1: Вот, представляете, как это я сделал. Да. Наталья, расскажите, как школа будет в вашей жизни через 2 недели или нет?
2: Ну вот, как раз дочь пойдет в 11 класс.
1: Как раз дочь пойдет в 11 класс, представляете. Ну, во-первых, ей удачи и успехов, как говорится. Ну, а мы сейчас с вами обсудим интересную такую дисциплину в школах. Вы мне скажете, в какой-то стране происходит. Договорились?
2: Я подскажу,
1: да. Смотрите, дисциплина в школах этой страны очень строгая. Ну, прям очень строго там у ребяток все. Если ты опоздал, сразу же получаешь штраф. Моешь полы или тебе вообще снижают балл. А это, кстати, больше всего боятся. Поэтому они лучше 100 раз пол помоют, чем снизят балл. Поэтому здесь и опаздывать не любят, и полы всегда чистые. А вот и, собственно, вопрос. В какой стране существует такое правило? Варианты ответов – это Южная Корея, это Китай и это Индия. Как думаете?
2: Что там было? Корея, да?
1: Южная Корея, Китай, Индия, да. Первая Корея.
2: Давайте Корею, наверное,
1: да. Что-то внутри вот меня тоже, я если бы так слушал, наверное, бы вот подтолкнуло меня бы в ту сторону. И, поверите, подтолкнуло не зря. Потому что это правильный ответ, абсолютно. Абсолютно правильный ответ, да. Ваше громкое ура мы тоже слышим. Именно в Южной Корее вот такая вот дисциплина. Пол чистый, и никто и не опаздывает. Супер, я вас поздравляю, Наталья, и вашу дочь, которая пойдет в школу. Ей точно пригодится сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов Быстроном. Там что-то к школе можно будет уверенно взять. За эфиром вам обязательно расскажу, как получить свой подарок еще раз. Поздравляем.
2: Всем спасибо.
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 11 по 24 августа 2026 года молоко «Томское молоко» 2,5% 900 грамм по 84,90. Сметана «Томское молоко» 10% 300 грамм по 64,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
0: 0+.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
7: В Радиотехнике!
6: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
9: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
10: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
11: У собаки шерсти нет. Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
14: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
17: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
19: Держи дистанцию 3 секунды.
20: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
23: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
24: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

А тем временем на радио нашего города пора во все открывать новый музыкальный. И я, Дмитрий Сергеев, буду буквально спонсором этого действия. Потому что прямо по курсу Надежда Орлова выпуск свежей, полезной, а главное актуальной информации. Ну и время пора свериться, а то вы же даже не знаете сколько. Как вы вообще без этого, я не понимаю. В Новосибирске 7 вечера.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет по графику и с надлежащим качеством. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Подрядчик работает на центральных смежных полосах. Демонтаж старого покрытия завершен. Сейчас ведут работы по бетонированию основания и устройству деформационных швов. После завершения ремонта встречные потоки на этом участке будут разделены бетонным ограждением. Создатели мультсериала «Смешарики» подали 53 иска к новосибирским предпринимателям. «Инфопро-54» пишет, что претензии зарегистрированы с марта по июль. Правообладатели требуют компенсации за незаконное использование образов персонажей от 20 тысяч рублей до 200 тысяч. Ответчиками в основном выступают индивидуальные предприниматели, но есть и несколько компаний. Это представители малого бизнеса, продающие одежду, канцелярские товары и игрушки. Цифровое заселение в гостинице началось в Новосибирской области. Как сообщили в региональном правительстве, услуга уже доступна в 21 отеле. В них при заселении предъявлять паспорт не обязательно, достаточно показать цифровой ID из приложения «Макс». Сотрудник гостиницы сканирует QR-код, после чего гостю выдают ключ от номера. Процедура занимает около 2 минут. Московские власти предлагают жителям провести ночь в поликлинике. Акция рассчитана на тех, у кого нет возможности прийти на прием в дневное время. Также для ночных посетителей в медучреждениях проведут концерты, кинопоказы, тренировки и творческие мастер-классы. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем около плюс 25. И пока это все новости. Хорошего вечера.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Дмитрий Сергеев.
1: 19 часов и 5 минут в столице Сибири. Это радио нашего города. Дмитрий Сергеев на месте. За старшего. Тут Надежда Орлова буквально 3 минуты назад рассказывала что-то про смешариков. И я вспомнил новость, которую сохранил еще в начале недели. И вот прям ждал своего часа, чтобы вам про нее рассказать. Дело в том, что, я не знаю, насколько это правда, но рассекретили наконец-то возраст персонажей смешариков. Да, и не знаю, готовы вы или нет, но я расскажу. Ведь Крошу и Ежику-то, оказывается, всего лишь 9 лет. Вот так-то, поэтому он на морковках только и думает, какие у него еще заботы могут быть. А также Нюша и Бараш у нас в возрасте 12 лет находятся, уже такие немножечко постарше, уже там что-то про любовь, про горы, да, он ходит, говорит, ну вот, 12 лет. А у Пина, кстати, 36,6, возраст, не знаю. Да, причем написано, что Пин считается в пингвиньих годах, ничего с этим не поделать. Лосяшу 40, Копатычу 45, он огород, дача, все, все как полагается. Каркарачу 61, он уже немножечко, знаете, о чем-то более высоком думает. Ну, а Савуньи уже все 72. А она еще и на лыжах бегает, я помню, и чудесно справляется с этим. Вот так вот, этот день не будет прежним после этой информации, но теперь будем хотя бы знать, сколько им лет. Ну, а на радио нашего города новый музыкальный. Совсем скоро игра очередная на сегодня. Интересное кино она называется. Так что далеко не уходите, скоро будем играть.

0: ООО «Инетро».
1: Слушайте, а кино действительно интересное, когда вы, например, со второй половинкой быстро определяете, что смотреть. Во всех других ситуациях кино вообще неинтересное, пока это все сделаешь. Пройдет целая жизнь. Ну, а в рамках игры «Интересное кино», это любимая многими, кстати, игра, и мы здесь вспоминаем культовые фильмы в истории человечества, от легендарной какой-нибудь старой школы, которая нас уносит какие-то воспоминания, до относительно свежих кинолент, кстати. Такие тоже имеют место быть. И в рамках этой игры вам, слушателям, предстоит, прослушав какой-то фрагмент, кусочек небольшой фильма, я совсем скоро его вам поставлю, угадать, собственно, как называется этот фильм. Задание несложное, призы хорошие. Сегодня, кстати, разыгрываем недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Представляете, когда вечером... Попкорн, кстати, по-моему, признали чуть ли не самым полезным вот это угощением, лакомством для просмотра кино. Все остальное к нему вопросы. Ну, попкорн, конечно, понятное дело, там, с солью, со слезами, да, я не знаю, с чем там еще его употребляют, но без вот этих вкусов они, конечно, тоже не совсем полезные. Итак, про подарок сказал, приз будет разыгран совсем скоро. Свои варианты ответов, которые сейчас я воспроизведу, вы отправляйте, пожалуйста, нам в Макс. Мы будем вас там ждать. Номер наш по-прежнему 8-9-8-3-510-100-7. Ну и я думаю, вы уже готовы и ждете вовсю уже написать, что же это за фильм такой. Поэтому не буду вас томить и мариновать. Давайте слушать фрагмент.
2: Знаешь что? Я установлю тебе экзокостюм третьего поколения. Мы подключим его к твоей нервной системе, и ты станешь сильным, как дроид.
1: Вот так-то. Что это за фильм? Простой у меня такой к вам вопрос. Подсказка? Спросите вы меня, а я вам скажу. У меня даже есть подсказка, да, действительно. Кстати, над созданием того самого костюма, про который сейчас идет речь, работал известный итальянский дизайнер одежды и владелец собственного модного дома Джорджо Армани. Не знаю, помогла подсказка или нет, но... Да, возрастное ограничение этого фильма 18+, на всякий случай. Ну и пишите все варианты, которые у вас есть. Пока правильный ответ никто не дал. Я вот листаю, вариантов много, но правильного не вижу. Поэтому пишите 983-510-107, может быть, это будете именно вы.
3: 8-983-510-107.

0: Кстати, не забывайте, если у вас в Максе не отображается номер телефона, вы его дублируйте, пожалуйста, а то как же мы с вами свяжемся?
1: Без тебя скучаю, жду снова встречу с тобой, жду и надеюсь, ты будешь со мной.

0: навсегда.
1: DJ Smash. С тобой. А ты меня любишь? Но самое время подводить итоги игры «Интересное кино». Получается, до сих пор, кстати, прилетают ваши варианты, давайте с ними поскорее знакомиться. Так, ну у нас есть победители, я вам скажу, и в целом человек, ну, наверное, человек 5 сегодня точно ответили правильно, но их прям меньшинство. Их прям меньшинство, потому что в основном фильмы были не по теме. Давайте на всякий случай напомню, чем занимаемся. Фрагмент какого-то фильма я включал буквально 3 минуты назад. Ваша задача была угадать, что это за фильм. На всякий случай освежим.
2: Знаешь что, я установлю тебе экзокостюм третьего поколения. Мы подключим его к твоей нервной системе, и ты станешь сильным, как дроид.
1: Вот такая вот была история. А, ну и смотрим. Из неправильных вариантов. «Матрица». Не туда. «Железный человек». Ох, почти, но не то. «Тихоокеанский рубеж». Тоже не то. «Агент 007». «Звездные войны». А, «Стражи галактики». «Рай на земле». «Тролль». «Смокинг». А, «Богемская рапсодия». «Дьявол носит Прада». «Робокоп». Все это неверно. А правильный ответ, фильм называется, который мы сегодня загадали, называется он «Элизиум. Рай не на земле». Возрастное ограничение 18+. Буквально говорю, 5 человек ответили правильно. Из них быстрее всех оказался наш слушатель, номер телефона которого заканчивается на 6177. Да, или как в школе говорила учитель географии моя, 77. Тоже верно. Поздравляю вас. Написано Алекс. Алексей, Александр. Или просто Алекс. В общем, поздравляю вас. Напомню, сегодня вы забираете недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Поделитесь, пожалуйста, со всеми киноманами. Нас тут много, а вам как будто зачем на неделю-то? За эфиром расскажу, как забрать свой приз. И еще раз поздравляю.
3: Интересное кино получается.
4: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
5: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается. И в этот момент...
7: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
8: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
9: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
10: ООО «Вест Байн». Сайт «Пирс.ТВ». Украин 102 549 24 789.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
7: Опять нет места?
8: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
9: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
11: «Додо».
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
13: Шеф, нам снова повышают аренду.
12: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
14: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
15: Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
17: Баба Яга, а сколько тебе лет?
18: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
17: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
18: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 13 и 14 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на кофе.
0: Подробности в магазинах «Быстроном».
9: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
2: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Международный органный фестиваль представляет. Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные пульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 14 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

Это Can't Stop the Feeling, сингл американского певца Джастина Тимберлейка и саундтрека, между прочим, кинофильма «Тролли», который вышел в 2016-м, только сейчас сверил информацию. Да, и сингл тоже вышел в мае 16-го, возглавил, кстати, главный американский чат Billboard Hot 100, став пятым тогда. Ну и я, кстати, не припомнил, на самом деле, чтобы это был Тимберлейк. В моей картине мира это кто-то другой исполнял, но сейчас вслушался, и действительно, год, как говорится, 2016-й, и Джастин Тимберлейк был точно в своей прайм-эре. Мы движемся далее, у нас финал часа, прямо по курсу, никуда не уходите.

0: 12 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Ты видела?
3: Он ей в конце говорит: я тебя не прощаю.
2: А она просто молчит.
3: Потом разворачивается.
2: И в этот момент...
4: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
3: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
5: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
1: Девять. 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
7: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: Додо.
1: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
9: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер!

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
3: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В «Радиотехнике»!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Квартира в жилом комплексе.
9: Такой джакузи.
10: Дочка, просто мост.
11: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
17: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: А вот он, финал часа, о котором я вам сегодня уже рассказывал и говорил, что он приходит незаметно и нежданно-негаданно в нашу жизнь, но так оно действительно происходит. А самое время прощаться и говорить о том, что прямо по курсу у нас танцпол, все как и обычно, музыка, которая нам нравится, музыка, которую мы ставим лайк. Ну а я, Дмитрий Сергеев, говорю вам всем пока-пока и напоминаю еще раз, не забывайте, точнее, про это, что трудные времена рождают сильных котиков. Будьте так добры, слушайте радио нашего города и ни в чем не нуждайтесь. Всего доброго, пока. В Новосибирске 8 вечера.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букетсип.

0: 107 FM.
1: Радио. Юнитон.
2: Реклама.
3: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
4: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
5: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
6: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Без возрастных ограничений.
3: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
8: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
9: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Они вернулись!
17: Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше.
18: Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же.
17: Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
19: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Танцпол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 25.

0: 107 FM. Реклама. 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: Додо.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
3: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница» для зрителей старше 18 лет.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
6: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
7: Легендарно.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 9 вечера. FM 107.

0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8 952 936 58 27. 8 952 936 58 27.
1: Запрещено для детей.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге! Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар! 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: регистрации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: фаэтон. Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 25.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: вашего города. Только хиты.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12, +14 градусов, днем около +25.

0: Новосибирске час ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 3 часа ночи. FM 107.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Радио нашего города. Радио Юнитон.
1: Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.

0: Бо эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: 6.55 в Новосибирске. Мы как часы. Вот обещали в 6.55. Мы выходим.
1: Ну а как иначе? Мы, в конце концов, мы радио, а не какое-то, не знаю, мы же не газета, в конце концов. Вот это раз в неделю выходить. Мы каждый день в 6.55. Все как положено. А газеты вообще выходят?
0: Да. Да.
1: Видимо, рекламные, которые в почтовый ящик бросают. Но сегодня не об этом, друзья. Сегодня пятница, настроение зажигательное. С вами по-прежнему Алексей Харитонов.
0: Юлия Бородина. И шоу Пуша, ну, на следующей неделе уже вместе с Артемом Фадеевым.
1: Точно. Но пятница, невозможно начать ее не с Трэшипайзера. Друзья, каждую пятницу уже на протяжении 10 лет. Вы представляете, сколько интересных песен вышло. Мы слушаем те самые русскоязычные треки, которые нас удивляют либо текстом, либо музыкой. Ну как удивляют? Ну прям капец, что это такое.
0: Повергают в шок.
1: Да. Ну и, естественно, сейчас мы кое-что интересное послушаем. Хотим, естественно, также услышать вашу реакцию и прочитать. В виде сообщений к нам в Макс Телеграм СМС на номер 8-983-510-107. Как вам Трэшипайзер? Напомним, что он звучит только раз и больше никогда. Мы не голосуем за его дальнейшее появление в нашем эфире. Но вот впечатлиться эмоциями, поделиться стихами, заговориться, это можно. Ну и давайте представлять, кто у нас сегодня будет в эфире звучать.
0: Давай, ну-ка,
1: итак, Смак Клубняк. Так называется группа. Мне кажется, в принципе...
0: Я уже глаза руками прикрыл такой.
1: Уже название говорит о многом. «Смак Клубняк» — это музыкальный проект, который выпускает легкие танцевальные треки. У них много песен с интересными названиями. Например, «Заело», «С днем рождения, Наташка», «Мой зайка» и «А я варю суп», например. Сегодня мы услышим вот следующее музыкальное творение. Я так процитирую буквально 2 секунды. Я же девочка, тебе не понять. Я хочу, как елочка новогодняя, сверкать. Я хочу праздник, хочу красиво жить, в розовом и стразиком всегда ходить. Ну а теперь в музыкальном формате давайте слушать и давайте, хотел сказать, голосовать, но нет. Давайте комментировать это все.
0: Пятница.
1: Это тебе Смак Клубняк сбил.
0: Я хотел сказать, пятничный Трэшипайзер. Ну получилось, как получилось.
2: Трэшипайзер в утреннем шоу Пуш. Всем выйти из сна.

0: Смак клубняк. Ну, это я не оценил песню. Так называется исполнитель. Хотя исполнитель здесь ясно кто. Искусственный интеллект.
1: Но вот если такие песни выпускают, и люди этим занимаются на постоянной основе, значит, это кому-то нужно.
0: Кому-то
1: ну, давайте
0: нужно.
1: Почитаем ваши сообщения. Что вы нам писали во время звучания этого трэша Пайзера? Андрей написал, например, я даже погромче сделал. Ну, смотрите, да?
0: Проснуться захотелось.
1: Ну, даже понравилось. Константин пишет, ну, ничего такая песенка. Один раз послушать можно, Константин. Ну, вот один раз и
0: собственно,
1: мы и послушали.
0: Собственно, для этого и поставили.
1: Юля пишет, зачем? Зачем с утра такие потрясения? А не дай бог привяжется.
0: А ведь может привязаться.
1: А вот,
0: может.
1: Правда так и есть. Олеся пишет... Я прям процитирую. Она немножко ругает. Блин, теперь праздника захотелось. Видимо, устрою.
0: Ну, пятница на то и дана, чтобы устроить вечером праздник. Позвать друзей, позвать родных. Ну, и достойно встретить выходные.
1: Ну, я вам так могу сказать. Это не самый страшный трэшепайзер, который мы могли вам сегодня представить. Вчерашняя бьянка с песней «Я машина, я насос» тоже была та еще. Я что там, машинка ого и го-го.
0: Чего только в жизни не бывает.
1: Но, друзья, с трэшепайзером все дальше как по накатанной, все пойдет классно, весело, позитивно, без вот таких всплесков эмоциональных. Поэтому давайте в следующий час переходить.
0: Давайте сверять часы. 7 часов 1 минута в нашем городе.
2: FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
4: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
5: Город Новосибирск.
6: Hey!